0: Хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с возможно чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
1: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
2: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
1: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
2: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
1: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавой мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
3: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребят, имейте в виду, но это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
1: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
2: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных...
4: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
2: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
1: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, а от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
2: Но если серьезно, я и правда виновата, и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
4: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
2: Я так и живу.
4: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
1: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
5: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
1: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
2: Объяснять, что они главные наши рекламодатели.
1: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
4: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
1: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
0: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, первый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
6: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но, на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз, у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
0: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что все-таки через рукопожатие, через администрацию президента в идеале по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
6: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком или там не с Собяниным даже, а с Немиряком. Или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его, и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связи и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этого, этих публикаций, Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор, Снарусова и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшая часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящая журналистика там, ну, она невозможна. Нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог, но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф, невозможно вот буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший, и каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примеров Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
0: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг «Собчак» — это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор, я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел? С кучей нулей.
6: Ой, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало по-новому, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и, по сути, это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда, и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты, и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось УРАРУ. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и всей птичке пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, УРАРУ.
0: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Ну, на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
6: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это Центр управления регионом, такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за пять, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то? Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
0: Ну, я боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
7: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
8: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России – Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
9: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. И мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
8: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли крестницей Путина. Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
9: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
8: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
10: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть, под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
8: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
11: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
8: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
12: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
8: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
9: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
8: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
0: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
6: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив, Откуда вообще Бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот, вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
0: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
6: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но те, ну, какая часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
0: Они восторги от настоящего. Да. Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Вторая часть нашей программы с писателем Александром Денисом. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Денис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то. Просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как, я же
1: прав. Получает от этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не...

0: Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путем.
0: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
0: Я не нахожу в нем ничего особенного. И если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
0: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
2: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
3: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер.
2: Да.
3: Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще в Латвии. И это отразилось. Посмотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, каким... с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Вы знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, в этот приезд, и схожу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
2: Ну,
3: это
2: вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
3: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
0: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном это мафиозной системе тот, кто... отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России. И в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня печально близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
0: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть это была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все, даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что

0: Ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова. И он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь больше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция. Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
0: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все. Цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
0: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемый, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, просто колониальная, но лучше никто не написал.
2: Скажите, а вот латвийские коммунисты,
1: да, вы хотите что-то показать?
3: Вот здесь я работал, в этом доме.
1: Вот в этом доме, да. Вы работали, что,
3: да,
1: вы делали?
3: Да. Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастер... Была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить. И ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизмы ртуть. Трудно поверить.
1: Это были во времена студенчества или после окончания?
3: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
1: Да вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно,
3: оттуда. Конечно, тогда этого не было, да. Но тем не менее, посмотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
1: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
3: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была. Моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки всюду ходили. Говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
0: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто это создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вы понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае. Я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
4: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Генисом.
2: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
0: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну, и пытаются найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
2: Ну, одна из самых популярных его версий на нас первыми напали.
0: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
2: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
0: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
2: Это же работает, как оказалось.
0: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
2: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
0: Это вопросы вины и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
2: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
0: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. И благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди стали... Дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Она это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но тем не менее ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
0: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представьте себе, сколько лет прошло. Все это ждет русский народ.
2: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
3: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижанин – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
2: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
3: В Америке никто не растворился.
2: Русские плохо растворяются.
3: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе поработал.
2: Да, конечно. Лет.
3: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тут же перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
2: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу
3: конечно,
2: в менталитете?
3: Вообще, вы знаете, это же целая история.
2: Ну, расскажите.
3: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой. Говорит, от кого ты города? Я из города на А. Какой ты город? Он говорит, Ленинград. Говорит, почему? Он говорит, а ты из какого города? Я город на О. Какой это город? Черновцы. Почему все говорят «О»?
2: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
3: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: «Как ты уже устроился, нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его иммигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к иммигрантам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый иммигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного иммигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
0: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим, давайте мы вас научим русским правилам. Говорит, по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать здесь? Вот Брежнев их держит в плену. И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми. И никто на них не лежал, а пита ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. Я говорю, ну понимаете... Ну,
1: соседи русские... американцы?
0: Конечно. Но они говорят, ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну, это их Путин захватил. Говорит, ну вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина. Наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну их обманывали. Да, но их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все это говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям, они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, называлось. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим руком. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. Конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
1: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Еренс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В самом деле, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
4: Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Саммит коалиции желающих обсуждает предоставление Украине помощи в области противовоздушной обороны и гарантии безопасности после войны. Как быстро и где Украина сможет наладить производство комплексов ПВО «Патриот», если действительно получит от США лицензию, обещанную Дональдом Трампом? Объявленный иностранным агентом политик Борис Надеждин, выдвинувшийся кандидатом в депутаты Государственной Думы, задержан в Москве. Также сегодня.
1: Мы мечтали бы, чтобы узбекские имя на узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь.
0: Почему Александр Лукашенко так активно зовет в Беларусь мигрантов из Узбекистана? Я рад сообщить, что мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, который администрация готова поддержать. Это означает, что документ скоро станет законом. Когда я вернусь в Вашингтон, мы вместе с сенатором Блюменталем встретимся с лидерами Республиканской и Демократической партий, чтобы обсудить возможность как можно скорее вынести этот пакет санкций на рассмотрение. Этот закон предоставит президенту Трампу дополнительные инструменты, которые могут помочь положить конец войне. Сегодня я как никогда уверен, что у нас есть формула для прекращения этой войны. Она заключается в том, чтобы помогать Украине летальным оружием, ясно дать понять странам, поддерживающим Россию, что продолжение такой политики будет иметь свою цену, и одновременно предложить Путину что-то, что не унизило бы его, а помогло положить конец войне, чтобы Украина выстояла и процветала. Эти слова американский сенатор-республиканец Линдси Грэм произнес в прошлую пятницу в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским всего за сутки до своей неожиданной смерти после возвращения в Вашингтон. Причиной смерти Грэма, которому был 71 год, сегодня было названо расслоение аорты. Поездка Грэма в Украину на минувшей неделе была уже 10-й с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он бывал на военных и оборонных объектах и заявлял, что защита Украины имеет решающее значение не только для европейской безопасности, но и для поддержания авторитета Соединенных Штатов и их союзников. Комментируя его кончину, несколько американских сенаторов призвали к скорейшему принятию закона об адских санкциях против России, в разработке которого Линдси Грэм принимал активное участие. А Совет Евросоюза сегодня ввел санкции против российской компании ВК, которой принадлежат социальная сеть ВКонтакте и еще ряд сервисов, а также против юридического лица так называемого национального российского мессенджера «Макс», коммуникационная платформа. В заявлении ЕС говорится, что санкции связаны с кибератаками и другими враждебными действиями российских властей и связанных с ними групп в киберпространстве. Совет ЕС обвиняет ВК в передаче российским властям данных пользователей, публиковавших материалы с критикой войны против Украины или другой запрещенный российскими властями контент. Разработка мессенджера «Макс», настаивают в Евросоюзе, проходила под контролем ФСБ. ЕС продолжает согласование 21-го пакета санкций против России в ответ на ее агрессию против Украины, а в Париже сегодня открылся саммит коалиции желающих стран, поддерживающих Украину и оказывающих ей помощь. Как сказал прибывший на саммит Владимир Зеленский, первоочередная задача сейчас – это борьба с российской баллистикой. Комментируя открытие саммита коалиции желающих, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ее «коалицией подстрекателей войны».
2: Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, что на прошлой неделе, встречаясь с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп дал понять, что США готовы передать Украине лицензию на производство комплексов ПВО «Патриот». В то же время эксперты в один голос отмечают, что для запуска такого производства нужны время и соответствующие условия, так что на ход войны в обозримом будущем получение лицензий на «Патриоты» существенного влияния не окажет. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, считает объяснимым решение Трампа с точки зрения внутриполитической ситуации в США, так как он заинтересован в окончании конфликта, который давно обещал остановить. При этом Игорь Романенко разделяет мнение, согласно которому собственные системы «Патриот» у Украины появятся не скоро.
3: С точки зрения Трампа и американцев здесь все прогнозируемо. Весь вопрос, насколько это будет реализовано, потому что мы помним эпопеи, когда было обещано Украине десятками патриотов, которых нет, томагавков, которых нет, и много другого. Поэтому надо к этому подходить прагматично. Изготовление, скорее всего, не в Украине. С точки зрения сложных элементов, Японии и прочее, но это происходит в странах, они очень долго, и до войны. Я лично, когда встречался, удивлялся. То есть у них планирование, будь каких действий, даже важных, нужных, совместно с ними, могло быть не раньше, чем 2 года. Но это в мирное время. Война и Украина их научила сокращать все эти моменты. Потом удивительное, на мой взгляд, заявление Навроцкого, президента Польши, который он сказал, что после вот принятия решения через несколько недель Украина может приступить. Скорее всего, это говорит о том, что производство планируется в Польше. Я точно не знаю, но вот такие мысли. Ну и от выпуска каких-то деталей к ракетам, которые уже делает Польша. Здесь разговор идет о целом по ракете, но это можно делать постепенно. То есть что Украина может изготавливать, и остальное добавлять. И вот в такой конструкции это может быть сделано гораздо быстрее, чем мог бы кто-то подумать. У нас известная Firepoint антибаллистику свою собирается делать с 8 европейскими государствами. А вообще уникальный случай, если достигнут за 1 год, и Украина отвечает за ракеты, остальные в части касающиеся. Но весь вопрос потом, как собрать, и чтобы все это полетело и было эффективным. Так что у войны объективные законы действуют, и они очень суровые. А мы на 5-м году. Все остальные, значит, в какой-то доле, и достаточно малой, потому что там, где их нет, по Европе, союзники, по-прежнему все это в замедленном темпе с такими подходами. То есть пока что-то не ударит, вспоминается 10 сентября в Польше, 21 беспилотный российский аппарат без боевой части. И в результате, так сказать, действий ПВО Польши помогали им натовцы, итальянцы, 35-ми заправщиками. Из 21 было сбито 3. В это же время в Украине залетало с 500 целей, было сбито более 400, после чего наступили реалистичные заявления представителей военно-политических Польши, а именно о том, что надо инструктора украинские, чтобы наладить ПВО, надо совместное ПВО Украины и Польши, это второе. И третье, надо закрыть небо Украины. Вот наш благодейный фонд так и называется, закрыть небо Украины. Но второй и третий пункт, это делается в системе НАТО, поэтому вот поляки как бы после этого обстоятельства понимают, что надо развивать отношения дальше, несмотря на все исторические проблемы, которые кому-то выгодно, ну, России в первую очередь поднимать в Польше, например, с Украиной, а не реализовывая то, что в свое время осознавал и собирался сделать господин Шольц, канцлер Германии, который говорил, секретировал руководство 15 где-то плюс-минус стран Европы, что надо создавать совместную противовоздушную, противоракетную оборону вместе с Украиной. Для этого рассматривали 100 истребителей, ну и все, так сказать, дальнейшее. Вот я пока еще не увидел ни одного из этих 100. А почему? Потому что европейские страны реально начинают действовать по большей части тогда, когда у нас, говорят, петух клюнул в определенные места. Так вот, пока, значит, не клюнули, ну вот полякам как-то посмотрели, то, что эти дроны российские, они были провокационные, без боевой части, но вот имели место такие последствия. А по Европе летают дроны, и ничего государство с ними сделать не могут. Единственное, французы, когда на базу с атомными подлодками, так сказать, полетали, то начали применять что-то против, а все остальные потом расследования на уровне полиции. Вот уровень состояния их противовоздушной обороны и вообще подготовки к войне. Конечно, многое что изменилось, но, к сожалению, не так решительно, как это хотелось бы для безопасности европейской, а это значит и мировой. В этом, конечно же, заинтересована Украина в подъеме потенциала этого для борьбы совместной с Европой.
0: Это был основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Россия и Украина продолжили сегодня обмениваться ударами-беспилотниками. При российских атаках 2 человека погибли в Запорожье. В Одесской области убиты 3 члена экипажа торгового судна под флагом «Тога». Еще 5 моряков ранены. Есть раненые в Херсонской области и в других украинских регионах. ВСУ продолжают активную кампанию против российских танкеров в Азовском море. На подлете к Москве за минувшие сутки, по сообщению местных властей, были сбиты около 300 беспилотников. В Подмосковье при падении дрона погибли 3 человека, сгорели несколько частных домов. Как я уже рассказывал, при ракетном обстреле Киева и Киевской области 6 июля в селе Вишневое в Бучанском районе погибли около 10 человек, были разрушены или пострадали несколько сотен жилых домов. Владимир Зеленский в конце прошлой недели признал, что там находился крупный склад боеприпасов, расположенный близко к жилым постройкам, и пообещал привлечь виновных к ответственности. А вот что он заявил в своем видеообращении в субботу.
4: Генерал-майор
0: СБУ Поклад доложил о первых результатах расследования. Установлено, что склады с оружием, находившиеся в Вишневом, были размещены с нарушением действующих требований. Позиция государства остается неизменной. Каждый, кто допустил эти нарушения, должен быть привлечен к справедливой ответственности. В условиях войны каждый руководитель обязан осознавать, что его решения или бездействия напрямую влияют на безопасность и жизнь людей. По предварительным данным, руководители 2 государственных предприятий действовали вопреки требованиям закона, решениям ставки и своим должностным обязанностям. Следствие также проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за вопросы безопасности. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям и решениям других должностных лиц, которые могли быть причастны к допущенным нарушениям. Это был Владимир Зеленский. Сегодня же он предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить кабинет министров страны. Прежний премьер Юлия Свириденко будет назначена послом в США вместо Ольги Стефанишиной, которая покидает этот пост, как сообщается официально, по личным обстоятельствам. Время свободы. Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который предпринял попытку баллотироваться в Государственную Думу России на выборах в сентябре, а в пятницу был признан иностранным агентом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что его задержали и, цитата, «везут в отдел Долгопрудного». Незадолго до этого Надеждин выложил там же, в телеграм-канале, свой почти полуторачасовой стрим, в котором объяснил, почему решил баллотироваться и почему, по его мнению, его объявили иностранным агентом.
5: Путин объявил выборы Государственной Думы, назначил их на 20 сентября. И как только вышел указ, буквально на следующий день я первый в стране, вот я был первый кандидат, который уведомил избирательную комиссию о своем выдвижении. Я единственный во всей России оппозиционный независимый кандидат, который собирает подписи за свое выдвижение. Мы начали сбор подписей. Я на сегодняшний день первый вообще в истории российских выборов кандидат, которого объявили иноагентом, когда он уже выдвинулся и собирал подписи. Таких случаев больше не было. Россия находится в беде. Знаете, в беде мы находимся. 5-й год идет война. Эта война прилетела в итоге на российскую землю, в российские города. И из-за того, что то, с чем я иду на выборы, мир, свобода, интернет, чтобы включили, в конце концов, бензин появился. Из-за того, что это очень востребовано и люди поддерживают, наше начальство не нашло ничего лучше, как посреди избирательной кампании, когда я уже начал, напечатал агитматериалы, пошли собирать подписи, взять и объявить меня иностранным агентом.
0: Это был Борис Надеждин. Он пояснил, что закон, запрещающий так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, не запрещает при этом быть кандидатами в депутаты, а потому он продолжает избирательную кампанию. По предварительным данным, Надеждин привлечен сегодня к ответственности по административной статье о демонстрации экстремистской символики. В 2024 году Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, выступая за окончание войны с Украиной. На местах, где шел сбор подписей в его поддержку, образовывались большие очереди, однако Центральная избирательная комиссия не допустила его до выборов, сославшись на высокий процент брака собранных подписей. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты в ночь на 13 июля вновь атаковали цели в Иране после обстрелов со стороны Ирана торговых судов в Ормузском проливе. Центральное командование США заявляет, что удары были нанесены по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным постам, ракетным и беспилотным комплексам, а также по катерам «Ксир». Иран ответил ударами по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Вечером 11 июля Корпус стражи Исламской революции официально заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в этом районе. США настаивают, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Газета Wall Street Journal пишет сегодня, что Вашингтон не счел, в конце концов, убедительными переданные Израилем разведывательные данные о плане Ирана убить президента США Дональда Трампа. По данным издания, часть представителей администрации опасается, что Израиль пытается использовать разведывательную информацию, чтобы убедить Белый дом возобновить полномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом полученная информация оказалась достаточно серьезной, чтобы усилить меры безопасности для президента США. В частности, как я рассказывал, после саммита НАТО в Турции Трамп возвращался не на новом самолете, подаренном Катаром, а на прежнем борту Air Force One. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хамини ранее заявил, что Тегеран отомстит за гибель его отца, Аятоллы Али Хамини и других погибших в результате американских ударов. Трамп в ответ сообщил, что распорядился привести в полную боевую готовность 1000 ракет, нацеленных на Иран, на случай покушения на его жизнь. Уместно, наверное, вспомнить, что ровно 2 года назад на Трампа в разгар его президентской кампании было совершено покушение в Пенсильвании. Трамп тогда получил ранение в ухо. Один из участников предвыборного митинга Трампа погиб, 2 получили ранения. Стрелок был убит сотрудниками спецслужб. Вот что тогда, в июле 2024 года, о том, что спровоцировало это покушение, на волнах радио «Свобода» говорил социолог, профессор Ротегерского университета Сергей Ерофеев.
4: Когда в стране обостряется политическая ситуация, политическая борьба, то отдельные люди могут повести себя как геростраты, стремящиеся к обретению славы даже в отсутствии каких-то партийных или идеологических убеждений. Такое, конечно, всегда может иметь место. Мы знаем, что произошло с убийством Джона Леннона в 1980 году. Сегодня информационная борьба в избирательном поле, она несоизмеримо важнее, чем толкание локтями и физические воздействия на людей. Сегодня речь идет не столько об идеологиях, сколько об удобстве жизни, сохранении статуса кво и огромной неудовлетворенности значительной части населения тем, что жизнь нестабильна или жизнь скучна. Вопрос заключается в том, что при такой, казалось бы, сбалансированной демократии нация сталкивается с политическими рисками, сталкивается с политическим непрофессионализмом, безответственностью, неумением одних учесть интересы людей, которые чувствуют, что их жизненные шансы снизились, и слишком нецивилизованное давление в политической области тех, кто этим людям противостоит. Так получилось, потому что Америка долго шла по одной колее. Это такая смесь культурных, политических и даже эстетических моментов, которые заставляют чувствовать простых американцев себя очень некомфортно, тревожно и создает условия для политического авантюризма.
0: Это было мнение социолога Сергея Ерофеева. Архивная запись «Радио Свобода» июля 2024 года. Вы слушаете «Время свободы». Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, принимая в Минске президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, заявил о готовности Беларуси принимать трудовых мигрантов из Узбекистана, причем вместе с их семьями. Лукашенко отметил, что стране нужны рабочие руки, а приезжающим могут предоставить медицинскую помощь и образование.
1: Вот много говорили по Витебской области, в Узбекистане воды не хватает. Да и земли желательно, чтобы побольше было. Ну, у нас, белорусы, это есть. Не хватает пару рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Давайте будем вместе работать. Белорусы очень хорошо относятся к узбекам, очень хорошо. Так же, как узбекистанские граждане относятся к белорусам. Надо это использовать. Воля президентов есть, поддержка есть, надо действовать. Действовать быстро. Опоздаем, кто-то придет другой.
0: Это был Александр Лукашенко. Такое заявление резко диссонирует с совсем недавним решением Государственной Думы России ужесточить правила пребывания трудовых мигрантов в стране. От них теперь требуется держать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Их дети смогут оставаться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей, а в течение 30 дней после достижения 18 лет они будут обязаны оформить собственный патент на работу или выехать из России. Спикер Думы Вячеслав Володин после принятия закона настаивал, что эти и другие принятые ранее меры в отношении мигрантов защищают интересы россиян.
6: Приезжает работать, привозит с собой большую семью, детей, жену, нагрузка на социальную сферу, проблемы возникают. Мы до этого решили вопрос, связанный с приемом в школу, теперь только через экзамен по русскому языку. Решили вопрос, связанный с медициной, обязательное свидетельствование. Любое правонарушение, высылка, уважение к нашим законам, к традициям, к культуре, к истории, в обязательном порядке тот, кто хочет стать гражданином, служба в вооруженных силах. А сейчас приняли с вами решение, что тот, кто приезжает, оплачивает приезд и детей, и семьи, исходя из стандартов, которые устанавливаются.
0: Это был спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Как отмечает белорусский политический аналитик Юрий Дыркохруст, в Беларуси в последнее время зафиксирован рекордный спад рождаемости, население стареет, рабочих рук действительно не хватает. Недавно во время визита в Пакистан Лукашенко даже заявил, что Беларусь готова принять 150 тысяч пакистанцев. При этом риторика Лукашенко по поводу готовности принять мигрантов куда радикальнее, чем реальные шаги. Мигрантов в Беларуси по-прежнему немного.
7: В прошлом году трудовых мигрантов, которые приехали и работают, 35 тысяч человек. Ну, на 9-миллионную страну, ну, это вообще не проблема. Если сравнивать, скажем, с той же Европой, где уже, так сказать, ну, солидный процент этих самых мигрантов, с той же Россией, то Лукашенко много в чем советский человек. Что все-таки советский нарратив, он как бы был такой многослойный, многоплановый. И в частности, он предполагал интернационализм. То есть все люди равны, так сказать, как писал Маяковский, без России, без Латвии. Ну, такой подход был только на заре, что называется, советской власти. Потом это было не так. Но, в общем-то, какой-то вот ксенофобии, фобии к чужакам, ну, в советском нарративе не было. И это, в общем, довольно последовательно проводилось. Другое дело, что СССР был довольно закрытый, и поэтому там тоже как бы риторика не соответствовала практике, потому что никаких огромных потоков мигрантов в СССР не было. Но я думаю, что это в значительной степени вот такой реликт в сознании Лукашенко. Причем это, знаете, такая забавная вещь. Ну вот мы сейчас видим и по дискуссиям в Фейсбуке, и не только в Фейсбуке, как, так сказать, в нарративах, которые присутствуют, как бы склеиваются разные понятия. То есть, условно говоря, если человек там, предположим, за право на аборт, за права ЛГБТ, за права женщин, так сказать, то он, скорее всего, будет за свободную миграцию. И наоборот, если он будет против, так сказать, там, права на абортов, против прав ЛГБТ, то он, скорее всего, будет против мигрантов. И оно так вот и на политическом поле склеивается. Ну вот, скажем, позиция Трампа по всем этим вопросам, например. Или там, я не знаю, альтернатива для Германии. А что касается Лукашенко, то у него вот они склеиваются по-советски. То есть у него мигранты — это нормально? А, скажем, права ЛГБТ, не-не-не, ребята, какой ЛГБТ? Поскольку он такой человек, я говорю, советский, то он и как бы, ну да, мигранты пусть едут. Их, правда, в общем, стараются, конечно, держать под контролем. Ну и 35 тысяч можно удержать под контролем. Но если представить себе, что хлынет волна, она вряд ли хлынет. Потому что, ну, в конце концов, люди едут, большинство едет за длинным рублем, что называется. Ну и еще один возможный, вот, как я себе вижу, фактор, это вот такие заявления Лукашенко, это работа, так сказать, глобальным югом, поскольку Запад его, в общем, не очень привечает. Смотреть только на Россию как-то немножко неуютно, ну вот как бы ею не сделали. И поэтому он заигрывает с третьим миром. А третий мир, ну вот он видит, как к нему, так сказать, относятся люди с севера. Ну и они видят, что, в общем-то, страны Запада им говорят, давайте вы как-то поменьше миграцию нам пускайте, мы этого не хотим. И мы знаем, даже деньги платятся. Вот я помню эту знаменитую сделку, еще когда Меркель была премьером, когда Турции платили деньги, чтобы она удерживала у себя мигрантов из Сирии. И это было, я помню, сотни тысяч, если не миллионы людей. И вот когда Запад говорит, скажем, там, тому же Пакистану, не знаю, Сирии, не-не-не, ребята, вот ваших нам не надо, ваших вот нам не надо. Ну, в общем, эти страны так воспринимают это как, в общем, некий расизм. Вы чужаки, мы вас не хотим. А тут вроде человек из Европы говорит, да, пожалуйста, ребята, приезжайте, мы вас ждем. Ну, сказать, что это там полностью кардинально определяет позицию там того же Исламабада, вряд ли. Но, как говорится, пустячок, а приятно. И, кстати, на этом очень часто Советский Союз в свое время покупал страны третьего мира таким отношением своим. В общем-то, Лукашенко, так сказать, на этом наследии СССР, таком идейном, он, в общем, как бы едет. Ну, далеко ли его это увезет, не знаю. Так что есть и прагматика, которая, ну, как бы не очень зависит от идеологии. Но идеология тоже имеет значение. И вот Лукашенко в этом смысле, он такой как бы по-своему уникальный. Потому что, ну, мне трудно назвать страну в мире, которая бы, особенно на уровне риторики, вот так говорила, так сказать, что давайте, приезжайте, как Меркель в 15-м году, мы выдержим. Ну, вот он сам сейчас так говорит. А вот, условно говоря, если этих мигрантов станет, я не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, ну, не знаю, возможно, Лукашенко скажет, ну да, немножко мы, конечно, что-то тут погорячились. Вот. Тем более, что общественное мнение, я не думаю, что по мере увеличения количества мигрантов, что оно будет относиться к ним все лучше и лучше. Боюсь, что все хуже и хуже.
0: Мнение белорусского политического аналитика Юрия Дракохруста. Между тем, на прошлой неделе мэр российского Оренбурга Альберт Юмадилов признался, что не смог привлечь мигрантов из Северной Кореи работать дворниками из-за того, что они не были согласны на предложенную зарплату в 50-55 тысяч рублей в месяц.
8: Там есть определенное количество субъектов Российской Федерации, в которые заключены договора. Наш субъект не входит в эту историю. Поэтому у меня не получилось в прошлом году. Если у кого-то получится в этом году, ну, это будет очень здорово. И насколько я знаю, по рабочим из Северной Кореи, они-то на 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы там, в 2-3 раза больше, чем... Понятно, у них и КПД больше. Они как роботы работают. Я видел собственными глазами, как они работают. Там действительно роботы. Мы по зарплате просто их не потянем.
0: Это был мэр Оренбурга Альберт Юмадилов. Нельзя не отметить, что значительную часть денег, которые зарабатывают мигранты из КНДР, у них забирает северокорейский режим. Но факт остается фактом. Дворников из Северной Кореи Оренбург позволить себе не может. Вручают сейчас выходцы из Сенегала. Зато армия России может позволить себе северокорейских наемников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
11: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными. Тюрьма – это аналог русского мира. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме.
12: Промолчу, как безязыкий зверь, чтобы знать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве.

0: Это фрагмент песни группы «Красные звезды» «Умри, лиса, умри». Автор текста – поэтесса, журналист, правозащитница Алина Витухновская. Именно она стала героиней подкаста «Азбука тюрьмы».
1: А я написала статью в «Новое время» про производителей синтетических наркотиков. И я знала всю среду богемную в Москве, которая употребляла в том числе наркотики. Тогда это не считалось чем-то таким. Судя по тому, что из этого дела хотели раскрутить громкое дело, судя по тому, что этим занималась ФСК, впоследствии ФСБ, целый полковник ФСБ, то это должно было быть громкое дело, в связи с которым должны были быть найдены компроматы на детей влиятельных лиц, злоупотребляющих наркотиками перед президентскими выборами, соответственно. Это наша версия. У нас вообще нет объективных версий, почему это произошло. Это дело было быстро сфабриковано, тут же развалилось в суде. Но выпускать меня никто не хотел, потому что, ну, во-первых, ФСБ не признает своих ошибок. Во-вторых, я сама решила сделать с этого концептуальную акцию и произведение искусства. Я решила самоутвердиться. И я потребовала, чтобы все это попало в прессу, потому что мне предлагали другие варианты выхода из этой ситуации, но я от них отказалась. Мне грозили сроком, как сейчас помню, от 8 до 15 лет.
0: Но обо всем по порядку. Это подкаст «Азбука тюрьмы» и я, ее автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что этот подкаст – сайт-проект документального сериала «Азбука тюрьмы», который вышел в эфир летом 2020 года на канале «Настоящее время». Герои этого сериала – люди, которые в силу тех или иных причин оказались в заключении и после выхода на свободу описывают свой опыт пребывания в неволе. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
2: Вот мы оказались в этом мире, который нам, законопослушным людям, кажется изначально страшным и маргинальным. И вот давайте посмотрим на то, как этот мир устроен, и на то, как этот опыт переживают очень разные люди с очень разными жизненными установками. Некоторые из них абсолютно готовы к такому типу пути, для других это оказывается, ну, абсолютным шоком и очень такой сложной жизненной ситуацией.
0: Сейчас уже трудно сказать, какой из двух категорий относила себя героиня этого подкаста Алина Витухновская. И насколько была готова осенью 1994 года 20-летняя поэтесса к тому, что, возвращаясь вечером из ночного клуба, она попадет не к себе домой, а в следственный изолятор «Бутырка».
1: Первый арест – это был год. В общей сложности процесс тянулся 5 лет. Через год под давлением общественности меня выпустили. Дело действительно развалилось.

0: Соответственно, я об этом узнала уже, когда вышла, но мне на следующий день позвонил Доренко и пригласил к себе в эфир.
1: И сегодня Алина Петухновская побывала в студии «Версии». Мир наркотиков – это мир опасный, и для журналистов в том числе. Если вы пытаетесь что-то о них вызнать, они же не любят этого. Мир правоохранительных органов тоже опасный. Во всяком случае, ваш пример это подтверждает.
0: Я поехала к нему в эфир, и весь год я давала интервью фактически каждый день. Я, конечно же, знала, что меня арестуют. Мне предлагали шведское убежище и политическое гражданство. Но я очень хотела быть героем. Я ничего не могла с собой сделать, я не могла остановиться. Это азартная игра. Где-то через полтора года меня арестовали вновь. Я опять повела себя так же, как и первый раз. Это совершенно сбило все их планы. Вся эта система рассчитана на то, что вы действуете стереотипно, да, как они рассчитывают. Когда вы не действуете, как они рассчитывают, все идет в разнос. И дело опять развалилось. И меня опять вынуждены были выпустить. Что они хотели добиться, я не знаю. То есть от меня лично они не добились ничего. Но они просто два раза крупно опозорились.
2: Я напомню, что послушать все выпуски подкаста «Азбука тюрьмы» и посмотреть одноименный документальный сериал вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время Док». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ поэтессы и правозащитницы Алины Витухновской про ее тюремный опыт.
0: Меня очень поразило в тюрьме то, что люди сдают себя, сдают своих знакомых. И это в случаях реальных преступников, вот серьезных. Там я не обладаю статистическими данными, я говорю о тех, кого я видела. Ну, может быть, 20%. Все остальные такие случайные люди. Это девочки с дискотек с какой-то там дозой ЛСД. Это вот те годы, да? Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие чека на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И был еще большой процент, но процент, наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. Фактически все давали показания против себя и против других просто потому, что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками, избиениями, а только разговором о них. Просто психологическими манипуляциями. Я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, как-то забавная какая-то тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь? Их прям вот наколотило. То есть взрослый дядечка задал мне вопрос, почему вы нас не боитесь? А почему я должна была их бояться? Ну, во-первых, я жила в своем метафизическом и экзистенциальном мире, где само бытие внушало ужас. Меня пугало, наверное, на тот момент выглядеть как-то не так в своих глазах, куда больше, чем то, чем меня пугают. А потом я не понимала реальных возможности этих людей, что они могут сделать, потому что на разные иерархии ценностей я не обладала ничем тем, значит, понятно, что они там меня не убьют, я не обладала ничем тем, что являлось бы какой-то сакральной, глобальной или даже финансовой ценностью, чтобы просто как-то дергаться. И наоборот, я поняла, что я могу в этой ситуации, если я сделаю публичный, что-то приобрести. И, в общем-то, так оно и вышло. Хотя теперь мне странно, как я в 20 лет могла быть такой

0: Это еще один фрагмент песни белорусской группы «Красные звезды» на стихи Алины Ветухновской. Через несколько месяцев после выхода из тюрьмы Алина познакомится на концерте с лидером «Красных звезд» Владимиром Селивановым. Она подарит ему книгу своих стихов, и на следующий день будет придуман совместный проект минских музыкантов и московской поэтессы. Но все это будет позже. А пока полтора года тюрьмы и воспоминания Алины про ее первую камеру.
1: Ну, какие-то заспанные, помятые, шевелящиеся люди. Это была переполненная камера. Там на 20 мест было около 50 человек, и люди спали.

друг на друге. А мне тут же уступили место. Как раз какая-то девочка из клуба «Шанс». Вот, потому что она меня видела в клубе. И спросила, что я вообще, что такой человек здесь вообще делает. А оказалось, что там очень много людей, которые просто не понимают, что они здесь делают. Я увидела там девочку из своей школы. Там было очень много случайных людей. По-моему, в 90-е снималось много кино такого рода, где вдруг все раз попадают в тюрьму и вдруг раз оттуда выходят. Вот какие-то фильмы были типа «Братва». Но это другая категория людей, да? А здесь вот там не совсем случайные люди, а я видела совсем случайных, большей частью совсем случайных. Но вы знаете, я сейчас себя не чувствую настолько снимающейся в кино, как чувствовала тогда. У меня первая мысль возникла, что это надо все должно попасть в прессу. И с этого момента я себя чувствовала как и режиссер, и человек, который снимает кино и снимается в кино, как публичный актер, как человек, который хочет быть героем и экзистенциально в том числе. Поэтому, возможно, это был вид психической самозащиты, как бы сказал какой-нибудь там психолог. Потому что у меня отключились все чувства. Я не помню, что там было как-то вот дискомфорт. Но вот мне дома более дискомфорт. И более того, мне так кажется, что жизнь обычного человека, не отгороженного от русского бытия, финансовой броней, финансовой, кстати, в первую очередь, а не только метафизической, экзистенциальной, она настолько жутка, что пугать его тюрьмой как-то довольно странно.

вспоминала то, как я оказалась в камере, где сидела женщина, которая якобы убила ребенка. Опять же, это статья обвинения, но мы не знаем, что там было на самом деле. Но в тюрьме принято выражать свои отношения до того, к людям, сидящим по определенным статьям, выражать свои отношения до того, как это преступление как бы обозначается каким-либо образом судом, то есть до вынесения приговора. И это не в такой степени развито в женской тюрьме, но тем не менее я попала в такую камеру специфическую. Вот она была прямо такая тюремная, такая прямо по понятиям. И я, естественно, все их игнорировала. А так вышло, что по каким-то техническим причинам мне около 2 недель не могли передать передачу. Это был второй арест. И я там была без всего, без шампуней, без еды. То, что там дают, я это не ела. И эта женщина стала делиться со мной едой. Я не знала еще ее историю. Это, видимо, вызвало еще большую агрессию вот этих сокамерниц. Они стали ко мне подходить и всячески объяснять, что не стоит с ней общаться. Вот она такая-то плохая, вот у нее такая-то статья, она убила ребенка. Но она сама утверждала, что этого не было. Более того, поскольку я не собираюсь разделять чьи-то моральные представления, навязанные мне извне, и общаться с кем-либо или не общаться на основе этих представлений, я это все продолжала игнорировать. Интересно, то есть, что если бы человек был другой, вот не я, наверное, они бы его просто побили. Но они ничего не могли и не пытались сделать. Я была как какое-то заколдованное, что они просто как-то обходили. Один раз они попытались преградить мне дорогу к ней, когда я шла есть вместе с ней. В результате они согнали ее с того места, где она сидела за столом. И тогда я сказала, что надо все-таки пойти и пожаловаться администрации, что не то, что считается у них, как это называется, западло, я все эти термины не употребляю, они мерзкие, но чтобы было понятно, да. Но в данном случае, если тебе угрожают, не дают тебе жить спокойно, да, ты можешь написать заявление о том, что тебя перевели в другую камеру. Но она это сделала как-то не так, как предлагала я, чтобы это выглядело красиво, а сделано это как-то по-дурацки, я, увы, не помню как. В общем, она как-то исчезла из этой камеры, она сбежала, да, она жаловалась, ее перевели. Но мне так никто ничего и не сказал. Каждый раз, когда я пыталась каким-то образом нарушать те правила, которые я себе не позволяла нарушать никто, со мной волшебным образом ничего не происходило. Люди провозят в интимных органах, извиняюсь за подробности, так называемые малявы, записки, которые передают заключенные один другому, да. Там не обязательно какая-то важная информация по делу, потому что это именно это, по мнению администрации, является криминалом. Там может быть любая информация, но люди же хотят общаться, да. Но поскольку перевозится все это не в соответствии с санитарными нормами, естественно, я всегда отказывалась это делать. А это тоже считается, что так нельзя, как так. Но мне опять никто ничего не говорил. И, значит, а после того, как людей развозят по судам, вот эти тетки, которые вывозят заключенных, они проверяют их раз в месяц, устраиваются рейды, и людей ведут на гинекологическое кресло проверить, не везут ли они что-то запрещенное, в том числе эти так называемые малявы. Я сказала, что ни на какое гинекологическое кресло я не пойду, и пусть не пишут тогда прокуроры, что я знала, что это незаконно, что только с какого-то дозволения прокурора это можно сделать. Вот почему, кстати, во всей тюрьме никто не удосужился это узнать, об этом сказать тоже вопрос. И вот эти тетки схватили меня, и все так на меня смотрели, что все, уже меня ведут на убой. Эти девушки заключенные, вот что же ты, Алина, не стала как мы, не слушала нас. И они уже решили, что сейчас со мной что-то жуткое сделают. И знаете, что со мной сделали? Меня заперли в отдельный, и опять я забыла, как это называется. Но, в общем, когда ты сидишь один... стакан, по-моему, это называется. Такая маленькая камера. И я там просидела несколько часов до тех пор, пока не всех заключенных не развели по камерам. То есть суть этой системы сводится просто... Делать в ней можно все, что угодно. Но просто никто не должен видеть того, что кто-то ей не подчиняется. Все, она основана на страхе, незнании закона и больше фактически ни на чем.

0: самые доверительные отношения, как ни странно, сложились у меня с женой вора в законе Розой Захаровой. Это жена вора в законе Паши Цирюля. Для меня это все, конечно, была какая-то экзотика. Сдружилась я с ней, не знаю, кто она, узнала я постфактум. Тут очень интересно, что она была одной из самых порядочных женщин в этой тюрьме, очень этичная, очень правильно себя ведущая, очень корректная. И я никогда бы не могла по ней сказать, если бы я не узнала об этом постфактум, что это жена какого-то там вора в законе. Он умер в тюрьме. Роза кричала, что его убили. И они убьют и тебя, когда пен-клуб, это правозащитная писательская организация, Ткаченко, Битов, Андрей Вознесенский и прочие, кто меня защищал в этом процессе, и издали книгу «Дело Алины Витухновской». Это было между двумя арестами. И когда меня при втором аресте эта книга была со мной. И Роза, когда увидела там распечатки разговоров с этим полковником Воронковым, у нее была уже истерика. Они убили вот Пашу, они убьют и тебя. Но это тоже неправильная психологическая реакция, что у нас все патологически боятся власти. Эта власть деструктивна, опасно, но она не настолько опасна, как принято считать. И больше всего она боится, что над ней будут смеяться или ее игнорировать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: После освобождения Алина Витухновская занялась правозащитной деятельностью.
1: В начале 2000-х был арестован мой знакомый и увезен в Казань по очень странному обвинению в каком-то там сатанинском ритуале и каком-то там чуть ли не изнасиловании. Человек этот вообще никогда не был в Казани. Его нашли по спискам каких-то оккультных организаций. Он действительно в юности, я ранее состоял в какой-то организации, она никем не запрещена. Но хотят люди рядиться и совершать обряды, это же их дело, да. А нужно было тоже резонансное преступление, и нужен был персонаж. Когда выяснилось, что, значит, эту девушку в этой Казани изнасиловали дети в местных, та же история, дети местных, не та же история, а просто аналогия, дети местных влиятельных лиц, той группе следователей, которая занималась делом, это мы с юристом узнали постфактум, дали указание идти по другому следу, разрабатывать любую другую версию, но чтобы всех людей не арестовали. Ну и нашли мальчика по фотографии, который подходит, и даже не удосужились узнать, что у него есть полное алиби, он вообще никогда не был в Казани, не говоря о той там ночи, когда это происходило. В общем, его арестовали, а тут же тоже подняла всю прессу и приехала туда. И 3 месяца мы его спасали. За 3 месяца спасли. Это вообще чудо. Но эти следователи, они, во-первых, сами в процессе такое впечатление, что сошли с ума. То есть вроде они все понимали, что человек как бы невиновен по всем фактам, но им внушили, что вот он, вот им дали вот фас, да, это он. Когда они его возили в эту Казань, его спрашивали о том, служите ли вы какой-то там черной богине, вообще какой-то бред, а причем всерьез. Он просто хихикал, поначалу хихикал, пока не понял, что это на самом деле страшно. А потом ему устроили допрос на детекторе лжи, и когда он его прошел, следователь знает, что сказал. Он сказал, но вы ведь могли при ответе на вопросы использовать свои магические способности. А когда адвокат сказал, что вы же как так, ну вот у человека же полное алиби, вот 10 человек подтверждает алиби, сколько вам еще привезти? 20 привезем. Ну как же, он мог использовать свои магические способности. А когда я с юристом приехала в очередной раз из Москвы, и мы стояли на пороге этого казанского следовательского отдела, они выходят, и что они говорят? Ой, сколько же в Москве нечисти развелось. Они сами в свои эти бредни верят, что самое интересное.
0: Будучи поэтом, Алина Витухновская особенно остро ощущает окружающую ее реальность. Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики.
1: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными и политически, и экономическими. Экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. Многие здешние метафизики называли Россию некой концентрацией вот каких-то таких тайных энергий, некой такой черной хтонической дырой, из которой должно возникнуть нечто. Они питались этими энергиями, забегая вперед, бесплодно, и гиды Арджимали, весь Имамлеев, и весь Южинский переулок, в какой-то и Дугин, в какой-то мере все эти рефлексии и идеи стали той базой, из которой был построен уже другой путинский русский мир. То есть это же все держится вот на этой сопливой, собственно, метафизике. То есть получается, что с одной стороны тюрьма, да, потом идет Россия как такая черная окраина мира, такой концентрат бытия, потом идет само бытие, но нереальное бытие, которое вот сейчас, да, не Европа, не Америка, не жизнь сама по себе, а то демиургическое бытие, то, с чем борется герой. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме. То есть тюрьма, русский мир и демиургическое бытие, в общем-то, да, тогда становятся едины. Хотя, конечно, эти сравнения слишком красочная, и вот, ну, опять лично для меня тюрьма всего лишь опыт того, как можно трансформировать любую историю публично, как можно любую историю превратить в концептуальную акцию, как можно работать с общественным бессознательным и с массовым сознанием через СМИ.
2: Посмотри в мои красивые глаза.

0: там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
1: Свобода – это возможность выбора.
2: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
3: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
2: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
3: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем, и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
5: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет. Мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
4: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
2: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
4: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми

0: Триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным. Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
1: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, заметнее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
2: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать с попутными машинами.
1: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го стало еще сложнее. Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
3: В моменте, что называется, проблема с нефтепродуктами, постепенно
4: случается. Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
1: В Москве трудности с бензином продлились недолго, и, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
5: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром». Вот заправляюсь спокойно, 95-м. 26 литров.
6: Не пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
7: Но у меня бензин лично есть.
8: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
9: Вот берем, вставляем. И пошла заправка.
10: Так что бак почти полный. Чуть не долил я. Все окей.
11: Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
1: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
12: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
13: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
1: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «чет-нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
12: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
14: Соты есть.
12: А, соты сколько стоит?
14: 350 рублей литр.
1: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
15: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
1: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за 2 десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
4: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
1: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпромнефтехимсалават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся, пока можно».
16: На заправке только в бак. Только в бак. Только в бак.
0: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
17: Нет, конечно. Сейчас уже все, поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями пятилетней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех. Он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну, куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете? Авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, ultima ratio, вот высшие добродетели используют силу, ну, то есть, в конце концов, все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические, ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает, да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну, вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников. Там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария. Там просто вот негатив на негативе негативом погоняет. Поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
0: Для наших зрителей проговорил, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоун, и это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Но вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил, мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся, атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации, и, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
17: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными, да, далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она, реальность, она здесь, под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит, условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Ну, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет? Да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете свое его поведения. Вот как-то так.
0: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». По сути, об этом он говорит и сейчас и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что вот оно тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единой России» в своей предвыборной агитации.
17: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждина, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которая, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос, и да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ, 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверия в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть 2/3 россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют, да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяю. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, но там любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете, да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мелькониан сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов
18: история допускают столешни, только... Конечно, это тоже такая сама по себе любопытная. Простите, что я вас перебью. Поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще от МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорщики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
19: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
20: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников изданий «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
21: Вполне плановые это месяцы так и не приступили.
22: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
23: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
20: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Мурского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
24: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники обсуждали такого рода сценарий.
2: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
3: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
20: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые местные штурмы и вымогательства со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжелораненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути, по версии Мельниченко, это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая. В обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
5: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
20: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
6: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
5: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
20: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИБЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
18: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, один хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план, как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
17: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут, да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы, да, он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя, вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем, они закрывают глаза на долгосрочные перспективы, и, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонки, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам. Он пытается напомнить им о том, что ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть. Перед нами стоит задача жить долго и счастливо. И для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взятия, так сказать, Константиновки или там Малотакмачки мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать. Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще, да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
18: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарата от Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
3: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
4: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
3: А куда потратишь, знаешь?
4: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
3: так,
4: что-то.
3: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
4: Можно, да. Да, можно
3: оставлять.
4: Обещаешь
3: почитать.
4: Да, обещаю.
3: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
4: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть. Работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены. Часто делают это молча, часто делают это ниже радаров. Просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... Россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой, кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
3: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
4: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
3: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
4: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
3: А вина на ком лежит?
4: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля, это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это ее не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
3: Почему, по твоему мнению, они не правы?
4: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие, активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
3: Она даже есть вне свободы?
4: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
3: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
4: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
3: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
5: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
3: Как ты относишься к этой идее?
4: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией, украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это, опять-таки, бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
3: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой, основатель громадського радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра «Змина». Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, знаешь, ну, то То есть Макс и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
4: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в какой вот ситуации...
3: Классная фотка твоя, как раз человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
4: да,
3: пожалуйста,
4: я помню этого котика. Помню. Котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами. Ну и мы их подкармливали.
3: Они... Как Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляем их, вдруг взял в руки оружие?
4: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо. И особенно не хочется, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода, мирная

0: называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
1: Тебе доводилось убивать?
0: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что по нам работала артиллерия в основном. А мы должны были вгрызаться в землю.
1: Ну а ты думал, ты был готов морально убить?
0: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
1: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю. Потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали фактически в окружение. И кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
2: К тому времени мы уже были сутки без воды. Физическое состояние личного состава было тяжелым. Еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем. И сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
1: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
0: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
1: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
0: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным, вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
1: Ему россияне.
0: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо, и они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
3: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
0: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день. Один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях, с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. Я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос «почему?» сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина.

0: собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
1: Прости, то есть это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает?
0: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
1: Не он, не твой подчиненный, а били тебя.
0: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти три я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
1: Я просто дальше. Про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
0: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео, он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России, а потом сказать: желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
1: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
0: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо: если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал: ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
1: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
0: Ну, и из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
1: Расскажи, как это работает.
0: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, которая работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток, и таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делается делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
1: Это распространенная практика.
0: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
4: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
0: Радио «Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова.
0: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
5: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. По Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение. Эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как насцитурус. Ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
6: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, овариальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Но вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
0: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы или даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции. То есть, когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
5: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
0: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
6: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого в мире ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, нереализуемы.
5: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
0: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
6: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения, в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы. И имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
0: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей, не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. И в феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
5: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
6: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов. Или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
0: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
6: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат. Это эмбрион. Он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но, тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родится.
0: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
6: Мы исходим из того, что права и законы, и интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
0: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну, хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии отсутствии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
5: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь и зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
6: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
0: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
6: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
0: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Ну, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
6: Хранятся они в жидком азоте, то есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ооциты.
0: А могут напутать?
6: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
0: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
5: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
0: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Чемполадова.
7: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели. И это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы и позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карл Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне. Про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже с Ланой Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артем Клингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба и это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, и вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроль военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в Москве. Это конец 21 года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22 года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21 года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд, в России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Pussy Riot». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусть Riot», в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусть Riot». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусть Riot». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусть Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акций, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в

0: кроватке, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
1: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
1: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и деклоншировали, потому что у нас был фильм о пропытке в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
1: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
1: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
2: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были и не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление.
0: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ, которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
2: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть рает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим

0: не изменился. Это не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
1: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
2: Да, Тюрман, мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел сам, ну, не так, не как
1: сидел. Это еще вегетарианские времена.
2: Ну, мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Пусть-Райт, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом. То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, Пусси Райот или Мемориал? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
2: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
2: Куда было. Не соваться, никому не рекомендую.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
2: Чего язык кино не любит.
1: Да.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
2: Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиге и Александр Даниэль, Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть и эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможность сделать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
2: Нет.
1: Я думаю, что да, но...
2: Мне кажется, знаешь, что...
1: В долгосрочной перспективе, как выражаются.
2: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращение имен», который говорит... И в России все будет плохо.
1: Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
6: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
7: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
6: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
8: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
6: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 14 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На саммите коалиции желающих создана антибаллистическая коалиция. 21-й пакет санкций Европейского Союза против России пока не согласован. Дональд Трамп возобновил блокаду иранских портов и уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. На фоне топливного кризиса в России дорожают водка и говядина. Также сегодня.
1: Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. В прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, его убрали с занимаемой должности.
0: Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял насмех Кремль, комментируя увольнение Михаила Гусмана с поста заместителя генерального директора агентства ТАСС и признание иностранным агентом политолога Сергея Маркова. На состоявшемся в Париже саммите коалиции союзников Украины, известной как «Коалиция желающих», президент Украины Владимир Зеленский представил совместную с западными партнерами программу борьбы с российскими баллистическими ракетами, в рамках которой будут созданы новые системы противоракетной обороны с использованием ракет украинского производства. Зеленский особо поблагодарил за участие в саммите представителей компаний оборонной промышленности стран Европы.
2: Зараз в Украине бывает так, что мы...
0: В Украине сложилась ситуация, когда у нас недостаточно ракет для перехвата баллистических целей. Это факт. Именно поэтому мы начали новую антибаллистическую программу, которая объединяет политическое, государственное и промышленное направления. Эта программа должна обеспечить массовое производство антибаллистического оружия, соответствующих систем и ракет к ним. Мы назвали эту инициативу «Фрея». Сегодня состоялась первая учредительная встреча антибаллистической коалиции. Я благодарю всех друзей и партнеров за поддержку. Особенно важно участие европейских компаний, именно тех, кто производит критически важные компоненты для оборонных систем. У каждого из нас есть свои важные элементы, технологии и возможности. В Украине уже есть собственная ракета, но ракета — это лишь часть полноценной системы. Объединив наши усилия, мы сможем в течение следующих 12 месяцев создать эту ракету и всю систему, желательно в масштабах массового производства. Это и есть цель инициативы «Фрея». Это был Владимир Зеленский. Принимавший саммит президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина заказала 16 французских истребителей «Рафаль», которые должны поступить на вооружение ВСУ в 2028-29 годах. Украина также получит лицензии на производство на своей территории ракет «Астер-30». Это зенитная управляемая ракета большой дальности, используемая в составе систем ПВО. Ракеты «Скальп-Эк» — это французско-британская авиационная крылатая ракета большой дальности, аналог ракеты «Шторм Шадоу», и AASM — это французский комплект высокоточного наведения и двигатель для авиационных бомб, превращающий обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с увеличенной дальностью применения. Макрон также объявил, что союзники Киева договорились начать военные учения в соседних с Украиной странах в рамках подготовки многонациональных сил, которые могут быть развернуты в Украине после достижения режима прекращения огня с Россией.
3: Мы полны решимости продолжать работу над гарантиями безопасности, которые станут основой справедливого и прочного мира. Первая основа этих гарантий – долгосрочная военная поддержка вооруженных сил Украины. Вторая основа – силы обеспечения безопасности, в частности, миссия поддержки Украины, МССУ, которые будут развернуты на море, в воздухе и на территории Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Их исключительно оборонительный характер ни в коем случае не будет представлять собой угрозу эскалации или угрозу для других государств. Третья основа – мониторинг режима прекращения огня, подтверждающий нашу приверженность обеспечению необратимости прекращения боевых действий. Мы также будем поддерживать восстановление украинских сил, предоставление гарантий безопасности и достижение конкретного прогресса для страны, включая восстановление воздушного и морского сообщения. Кроме того, будут приняты меры для предотвращения нового нападения со стороны России и предусмотрены ответные действия в случае, если Россия решит вновь атаковать. Эти меры будут носить военный, экономический и политический характер. В этой связи сегодня мы приняли решение о проведении в ближайшие месяцы совместных учений. Они пройдут в странах, граничащих с Украиной, с целью проверки наших планов развертывания, а также демонстрации нашей готовности, решимости и надежности на суше, в воздухе и на море.
0: Говорил президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет принимать участие в выработке гарантий безопасности для Украины после войны. В Кремле такой подход назвали тупиковым. Сегодня же агентство Bloomberg процитировало премьер-министра Болгарии Румена Радева, который заявил, что Болгария выходит из коалиции желающих. «Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев. Из-за позиции Софии затягивается принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза против России. Болгария, в частности, выступает против включения в санкционные списки патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Вот что по этому поводу заявила министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова Чамова.
4: Эффективность экономических санкций в отношении такого лица, как патриарх Кирилл, не имеет ничего общего с Украиной, со способностью России продолжать войну. Давайте сосредоточимся на этой части санкций. Это не оценка его как личности. Какова роль санкций? Показать экономический эффект. Запрещение его банковских счетов или какие-либо другие санкции не повлияет на его способность продвигать что-либо в том или ином направлении.
0: Это была министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова Чамова. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что 21-й пакет санкций против России пока так и не одобрен, но надеется, что в скором будущем это все-таки произойдет. Каллас признала, что продолжающаяся война в Украине негативно сказывается на экономике стран Европейского Союза, но подчеркнула, что главная задача сейчас – прекращение войны.
5: Я сожалею, что нам не удалось достичь соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы были к нему достаточно близки. Поэтому наша основная цель по-прежнему заключается в усилении давления на Россию. Конечно, у государств-членов есть разные причины и разные подходы. Эта война продолжается уже много лет, и ее последствия затрагивают всех. Но наилучшим результатом для нашей экономики и для всех государств-членов стало бы завершение этой войны. Именно поэтому мы должны приложить все необходимые усилия в краткосрочной перспективе, чтобы добиться ее прекращения.
0: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также выступила против недавнего решения Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России. Каллас назвала это решение подарком режиму, который беспрерывно бомбит мирных граждан. Россия в последние дни усиливает натиск на подступах к городу Славянск в Донбассе, применяя новые виды вооружений, прежде всего беспилотников. Михаил Трач, командир батальона беспилотников систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани», в интервью радио «Донбасс Реалии» отметил переброску в район боевых действий в населенном пункте Николаевка российских дронов типа «Судный день».
6: Смотрите, одна из волонтерских инициатив Российской Федерации, движение «Судоплатовцы», названное в честь одного из советских разведчиков. Вот, в частности, они занимаются производством дронов, в том числе модели «Судный день». Также существует Народный фронт, еще одна волонтерская инициатива. Через нее предоставляется финансирование на разработку российских отечественных проектов и поддержку местных инженеров Кулибиных. Подобные инициативы в Российской Федерации достаточно распространены. Они оказывают заметное влияние на ситуацию на фронте, поскольку поставляют значительное количество беспилотников, и они создают для нас серьезные проблемы. Подразделения получают поддержку в первую очередь от таких вот организаций, поскольку те обеспечивают практически полный цикл подготовки, занимаются разработкой и производством дронов, обучают операторов на базе своих фондов, а затем подготовленные специалисты отправляются в войска.
0: подписывают добровольческие контракты, либо проходят службу в составе подразделений Вооруженных сил России. После этого они участвуют в боевых действиях и продолжают получать снабжение беспилотниками в рамках этих инициатив. Комментарий командира батальона беспилотных систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани» Михаила Трача. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады портов Ирана и объявил, что Вашингтон будет взимать плату за обеспечение безопасности международного судоходства в Ормузском проливе. «Ормузский пролив открыт и останется открытым с Ираном или без него. Мы вновь вводим Иран. Иранскую блокаду, названную так потому, что она распространяется только на иранские суда и клиентов, связанных с Ираном. Все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом, написал Трамп в социальной сети Truth Social. Позже Трамп в разговоре с телеканалом Fox News уточнил, что Вашингтон собирается взимать сбор в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Трамп также уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Согласно Конституции США, у президента есть 60 дней на использование американских войск за рубежом без одобрения законодателей. Вот что Дональд Трамп заявил вчера в Белом доме.
7: Мы уничтожили их военный потенциал. Мы бьем по ним очень мощно. Еще вчера или позавчера у нас была достигнута договоренность. Все было согласовано. Но затем они отказались от нее, потому что обнаружили в соглашении что-то, что их не устроило. У них другой образ мышления, и мы не собираемся с этим мириться. Мы продолжим действовать и нанесем удар сегодня ночью. Мы уничтожим все их возможности, связанные с Ормузским проливом. Думаю, в итоге мы лишим их контроля над этой ситуацией. Все, что происходит, все их действия являются крайне глупыми и безответственными. Они ужасно обращаются с людьми. На данный момент, по нашим данным, они убили 52 тысячи протестующих. Возможно, число жертв еще выше, но уже подтвержденная цифра – 52 тысячи погибших протестующих. Это действительно ужасная ситуация. Однако мы очень быстро возьмем ее под контроль.
0: Это был Дональд Трамп. Американские войска продолжают наносить удары по целям в Иране. Иран в ответ атакует американские объекты в странах Персидского залива. Тегеран настаивает, что право контролировать судоходство в Ормузском проливе принадлежит ему. В связи с возобновлением боевых действий цены на нефть на мировых рынках вновь резко подскочили.
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Объявленный в прошлую пятницу иностранным агентом политик Борис Надеждин, о задержании которого я вчера рассказывал, был отпущен из отделения полиции после составления на него административного протокола по статье о демонстрации экстремистской символики за пост, в котором присутствует фотография Алексея Навального. Надеждин также обязался явиться в суд в пятницу, 17 июля, на рассмотрение его дела. Вот как Борис Надеждин прокомментировал случившееся с ним.
9: Знаете, последнее время после выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России, не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России.
0: Уже позже в разговоре с изданием агентства 63-летний Надеждин сказал, что опасается ареста и что в его семье обсуждается возможность его отъезда из России. Сегодня же суд в Петербурге арестовал градозащитника Ярослава Кострова, который собирается избираться в законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия», тоже по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного дела стала публикация в социальной сети ВКонтакте предвыборной листовки 2021 года с ссылками на Инстаграм и Фейсбук и с логотипами этих социальных сетей, официально в России сейчас запрещенных. Адвокат Кострова отметила, что дизайн этой листовки в 2021 году, когда этого запрета не существовало, утвердила территориальная избирательная комиссия. Между тем, вчера многие обратили внимание на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на глобальном медиафоруме в Шуше, в котором он сказал, что Украина не должна соглашаться с оккупацией, а пребывание Азербайджана в составе Российской империи и потом СССР было колониальным периодом. А когда к Алиеву обратился с вопросом бывший заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, президент Азербайджана фактически поднял насмех Кремль за увольнение Гусмана, а также за объявление иностранным агентам политолога Сергея Маркова за их, по мнению Алиева, благожелательное отношение к Азербайджану.
1: Для тех, кто, наверное, кто-то, может быть, и не знает Михаила Гусмана, это достойный сын азербайджанского народа. Как он сказал, был в командировке почти 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порывал. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, он, по-моему, на том же месте и сидел. Его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, который по существу возглавлял и сделал очень много для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство. У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали. Не дай бог, конечно, дай бог ему здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президента Азербайджана. А другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен.
0: Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алексей, к которому он обращался, это присутствовавший в зале российский политолог Алексей Наумов. Кремль на высказывание Алиева отреагировал довольно нервно, хотя и пытаясь не обострять ситуацию. Позицию Алиева по Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неверной, а также подчеркнул, что Москва будет продолжать разъяснять, какая позиция правильная. А вот что Песков сказал о словах Алиева про Михаила Гусмана.
10: Что касается вот этих намеков, о которых вы говорите, ну, честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим. Уж такую блестящую карьеру, которую он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, который он имел в России, то уважение, которым он пользовался в России, вряд ли он имеет в Азербайджане, между прочим. Это я могу с уверенностью сказать. А что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена. Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения. Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода. И мы считаем, что мы должны всемирно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». В России на фоне продолжающегося топливного кризиса фиксируется рост инфляции, которая в июне в годовом исчислении уже превысила 6%. Но ее причины не только в этом самом топливном кризисе, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
11: Цены на топливо действительно растут опережающими темпами. Однако дорожают не только бензин с дизелем. «Коммерсант» проанализировал данные Росстата и оценил, какие продукты питания и напитки подорожали к 1 июля сильнее всего за последние 12 месяцев. На первом месте оказалась говядина, которая прибавила в цене 15,58%. Почему-то это совершенно не удивляет. Причем топливный кризис в этом росте цен, если и сыграл какую-то роль, то роль эта минимальна. Поголовье крупного рогатого скота в России сократилось за январь-март почти на 4%, а производство говядины упало за тот же период на 5,7%. Почему уважаемое деловое издание не пишет? Приводит лишь комментарий Минсельхоза, который сводится к тому, что дефицита мяса нет, а производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса. Вот, дескать, она и дорожает. Тот факт, что сокращение поголовья не сопровождалось ростом предложения мяса, а все получилось совсем наоборот, никак не комментируется. Так что человек, у которого из головы вылетели массовые забои скота в ряде российских регионов, остается в полном недоумении. На втором месте после говядины по росту цен российская скрепа и традиционная ценность – водка. Цена на нее за год выросла на 14,63% и опасно приблизилась к 1000 рублей за литр. И тут топливный кризис далеко не главный фактор роста цен. С 1 января акциз на крепкий алкоголь вырос в России на 18%. Кроме того, некоторое время назад Минздрав опубликовал данные, что в 2005 году количество алкоголиков впервые за последние 5 лет начало расти в Российской Федерации. Причем число людей с выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз подскочило сразу на 30%. Помимо говядины и водки, двузначными темпами дорожали мороженое, рыба и яйца. И тут на топливный кризис все списать не очень получается. Хотя и исключительно на монетарные факторы этот рост тоже не спишешь. Впрочем, что-то подсказывает, что Совет директоров Банка России и не будет особо разбираться. Главным будут цифры по инфляции и инфляционные ожидания.
0: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последнее. Сегодня, 14 июля, Франция отмечает день взятия Бастилии. Одни называют штурм Бастилии и освобождение содержавшихся в этой парижской тюрьме заключенных ключевым событием Великой Французской революции. Другие считают, что, в общем-то, ничего особенного в тот день не произошло. Но день взятия Бастилии сегодня, в любом случае, это главный национальный праздник Франции. В Париже прошел военный парад, в котором, кстати, принимали участие и подразделения украинской армии. Бастилия была взята штурмом 14 июля 1789 года, а 14 июля 1978 года из Советского Союза в Париж впервые приехал Дмитрий Савицкий, ставший потом корреспондентом «Радио Свобода», автором и ведущим, много лет выходивший на наших волнах передачи «29 минут джаза». Его воспоминаниями о том дне я и закончу сегодняшний выпуск.
12: В 1978 году в раскаленной синеве 14 июля не звонил телефон, а слово «имейл» еще не существовало. Пока «Форд Фиеста» катил из Орли, приближаясь к Орлеанским воротам, я и понятия не имел, что где-то по Елисейским полям маршируют войска, катят танки и цокают подковы конного оркестра Республиканской гвардии. Молодой, подтянутый президент все еще был у власти. Жюскар д'Эстен принимал парад, но на залитых солнцем улочках надвигающегося Монпарнаса играл аккордеон, да из окон доносились голоса Брассанса, Бреля и Далиды. Париж тех первых часов благоухал свежесмолотым кофе, жимолостью, розмарином, чесноком и плавящимся асфальтом. Форд Фиеста нырнул в узкую улочку и причалил к ветхому четырехэтажному дому, которого давным-давно нет в помине. Как и той, ради которой я оставил Москву, родных и близких, русский язык в его живой подвижной форме и любимую крымскую деревеньку у подножья древней горы, море, в которое мне довелось снова войти лишь через много лет с той противоположной стороны Северной Анатолии, которую мы так наивно пытались разглядеть в ясные дни с вершины Карадага. Вечером того 1-го, 14 июля, я был с подругой в латинском квартале на площади Контрскарп, круглой, уютной, на которой тогда еще не было фонтана, придуманного местной мэрией для того, чтобы покончить с лежанкой клошаров. На площади был устроен небольшой помост и играл квинтет, аккордеон, две гитары, контрабас и не слишком шумный ударник. Толпа, взрослые, дети, парочки, как здесь это называется, третьего возраста, танцевали, задрав головы к небу. Ближе к 11 над крышами повис салют, ветвистый, мерцающий, и площадь потонула в криках восторга.

неизбежный вопрос. Что изменилось? Наверное, все. От этой площади, от окон квартирки Хемингуэя, под которой нынче висит, наконец-то, мемориальная доска, от более солидной, явно мраморной, на почти соседнем, где жил Рене Декарт, от улочки Муфтар, столько потерявшей домашнего, живого, деревенского, постепенно превращающейся, как и весь Париж, как и вся Франция, в гигантский Диснейленд, дворцов, замков, камамбера, петухов в вине, розового провансальского и неизбежного кусочка сахара, анканар, обмакнутого в кальвадос, кальва. Все это перекочевало в гиды на всех языках планеты, превратилось в инструкцию по пользованию Парижем, где, конечно, есть и глава «День Бастилии». Само собой, никакие народные массы эти угрюмые башни Бастилии не брали. Горстка уголовников да парочка сумасшедших были прописаны в этом каземате. И лишь пьяный гвардеец решился пойти на приступ, потащив за собой любопытных и неизбежных мародеров, которые, кроме прочего, уничтожили бесценный архив крепости. Все это я выучил наизусть, как и сам город, страну, как и местные кукареку, неизбежное бахвальство, мифотворчество, страсть к фабуляции, любовь к историческому маскараду и политической оперетте. В день Бастилии, поздно вечером или ночью, звонят друзья из Москвы, из Питера, из Еревана. Самое удивительное, они звонят, чтобы поздравить меня. Поздравить с чем? С собственной Бастилией. Но в том-то и дело, что я не бежал от режима. У меня было просто назначено свидание в Париже. И здесь нет преувеличения. То, что я добрался до Орли, а от Орли до Монпарнаса – случайность. Я все же не был выездным. 3 года в Томске 7 играли свою роль. Допросы в Лефортово, наверное, тоже. Но генерал Зотов, которому меня привели по большому блату, сказал, что виза будет ровно через месяц и что из Парижа ему нужно то-то и то-то. Если память мне не изменяет, я прочитал о расстреле генерала Зотова в начале 80-х в Риме Herald Tribune 5-7 коротких строк. Взятки, погоны, авир, визы. Что оставляешь в Шереметьево, покидая паспортный контроль? Покидая, как кажется, навсегда. Себя самого, наверное. Взъерошенного, растерянного, передвигающегося по этим коридорам сна с сумкой, в которой неизбежный набор отъезжанта, банка икры, 3 шелковых шали в крупных цветах, икона, на которую таможенник и не взглянул, дали добро. Да литр пшеничный, купленный уже в дьюти-фри на новенькие неизвестные деньги. Ну а со стороны Бастилии, со стороны площади Бастилии, ибо там я и поселился после Монпарнаса, который истлел, превратился в фиаско за какие-нибудь 3 дня, со стороны Бастилии началась своя отдельная жизнь, другая, с нуля, с ничего. Началась с уроков, уроками и продолжается, так что

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой призм, она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели. И это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы и позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане, монтировали, например, собирали про Карлу Нейр, фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я тоже очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже с Ланой Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артем Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба и это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма. Стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, и вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроль военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в Москве. Это конец 21 года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22 года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21 года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд, в России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы, в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадровый голос или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Pussy Riot». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусть Riot», в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусть Riot». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусть Riot». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для

0: седым и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
1: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении двух дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
1: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году. И до сих пор, кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом. Который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
1: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
1: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
2: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление.
0: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
1: КГБ,
0: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работаем.

0: Работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
1: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть и рая, там 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле, то есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно, и прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Это не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда в 2012 или 2013 году в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
0: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
2: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, ну, не так, не
0: как еще вегетарианские времена.
2: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Pussy Riot, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом. То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
1: Кого сложнее снимать, Pussy Riot или мемориал? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
2: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
0: Это очень сложно.
2: Туда было. Не соваться, никому не рекомендуем.
0: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе... И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
2: Чего язык кино не любит.
0: Да.
1: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
2: Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
1: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
2: Нет.
0: Я думаю, что да, но
2: мне кажется,
0: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
2: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: и в России все будет плохо.
0: Он говорит, Россию может спасти только чудо. но я верю в чудо.
1: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Преступление и война.
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
14: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Говорит Радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
17: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
18: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
17: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
19: Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем, и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
20: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет. Мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
19: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
16: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
19: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным? Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
6: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, заметнее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
21: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать с попутными машинами.
6: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го стало еще сложнее. Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
22: В моменте, что называется, проблема с нефтепродуктами, постепенно случается.
23: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
6: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
24: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром». Вот заправляюсь спокойно, 95-м. 26 литров.
25: Пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
26: Но у меня бензин лично есть.
25: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
27: Вот берем, вставляем, и пошла заправка.
25: Так что бак почти полный, чуть не долил я, все окей. Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
6: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
28: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
29: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
6: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам ЧОТ-НЕЧИТ введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
28: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
0: Сотый есть.
28: А, сотый сколько стоит?
0: 350 рублей литр.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
1: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
6: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за два десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
23: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
6: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпромнефтехимсалават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся пока можно».
2: На заправке только в бак.
19: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
19: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
4: Нет, конечно. Сейчас уже все, поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями пятилетней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех, он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете, авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, Ultima Ratio, вот высшие добродетели используют силу, ну то есть в конце концов все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические, ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает, да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну, вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников, там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария, там просто вот негатив на негативе негативом погоняет, поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
19: Для наших зрителей проговорю, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Но вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил: мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся, атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации, и, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
4: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными, да, далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она, реальность, она здесь, под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит, условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, они не могут. То, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Но, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет? да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали, да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете своего поведения. Вот как-то так.
19: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». Поэтому, по сути, об этом он говорит и сейчас, и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает, якобы, по его мнению, как минимум, декларируя ему, отображает мнение общества, и вот что-то оно тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
4: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждина, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которая, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос, и да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ. 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверия в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть 2/3 россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют, да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяете. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, но там любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что, ну, что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете, да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мельканьян сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов
19: допускают... Ну, история с Надеждиным, только... конечно, это тоже такая сама по себе любопытная. Простите, что я вас перебью. Поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще и от МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорчики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
5: Ребят, ну-ка скажите, все добровольцы. Недавно подписали контракт.
7: Не надо плакать.
8: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников изданий «Верстка» и «Важные истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
9: Вполне планово, это месяцы так и не приступили.
10: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
11: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто-то, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
8: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Мурского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
12: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
13: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
14: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
8: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые местные штурмы и вымогательство со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути, по версии Мельниченко, это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая. В обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
29: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
8: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
5: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
29: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
8: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИБЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
19: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, один хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план, как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
4: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут. Да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы. Да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем. Они закрывают глаза на долгосрочные перспективы, и, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонки, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам. Он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть. Перед нами стоит задача жить долго и счастливо. И для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взятия, так сказать, Константиновки или там Малотакмачки мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать. Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще? Да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
19: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарату Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023-го. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
3: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
4: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
3: А куда потратишь, знаешь?
4: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на что-то.
3: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
4: Можно, да. Да, можно
3: оставлять. Обещаешь почитать.
4: Да, обещаю.
3: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
4: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. В том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены, часто делают это молча, часто делают это ниже радаров, просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... Россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой, кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
3: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
4: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
3: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
4: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
3: А вина на ком лежит?
4: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля, это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
3: Почему, по твоему мнению, они не правы?
4: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие, активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
3: Она есть всегда. Даже вне свободы?
4: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
3: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
4: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
3: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
5: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
3: Как ты относишься к этой идее?
4: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это, опять-таки, бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
3: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой, основатель громадського радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра «Змина». Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, знаешь, ну, то есть Макс и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
4: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашают, что они никогда, ни при каких обстоятельствах,
3: посмотри,
4: ни в какой
3: вот
4: ситуации.
3: Классная фотка твоя как раз.
4: Да.
3: Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
4: да,
3: пожалуйста,
4: я помню этого котика. Помню. Котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, ну и мы их подкармливали.
3: Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляем их, вдруг взял в руки оружие?
4: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно, ну, не хочется, ну, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
3: Тебе доводилось убивать?
4: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт, взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что, по нам работала артиллерия в основном. А мы должны были вгрызаться в землю.
3: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
4: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
3: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, ну, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
6: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на

0: фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
1: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
0: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
1: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным. Вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
0: Ему россияне.
1: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
0: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
1: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день. Один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях, с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. Я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание,

0: Показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
1: Прости, то есть это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает?
0: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
1: Не он, не твой подчиненный, а били тебя?
0: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что мне поломают просто руку, поломают плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти три я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
1: Я про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
0: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео, он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России, а потом сказать: желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
1: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
0: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо: если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал: ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
1: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
0: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
1: Расскажи, как это работает.
0: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, которая работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток, и таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
1: Это распространенная практика.
0: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался.

После того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Бродвей, 1775. Подготовили и ведут программу Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Это последнее участие Довлатова в бродвейской программе. Эфир 17 августа 90 года.
5: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей, 1775.

0: It is Saddam who invaded an Arab state, and it is he.
1: Америка и события на Ближнем Востоке.
2: We're returning to normal operations.
3: Бунт в нью-йоркской тюрьме.
4: Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you.
1: С днем рождения, Кенни Роджерс. И другие темы в программе «Бродвей 1775».
3: Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
5: Визит короля Хусейна в Соединенные Штаты. Переброска иракских войск к границам Саудовской Аравии. Как и все, что связано с Ближним Востоком, остается в центре внимания американской общественности. Что думает о ближневосточном конфликте средний американец? С этим вопросом я по традиции обратилась к первому прохожему, которого остановила на углу Бродвея и 57-й улицы, рядом с нашей редакцией. На этот раз это была молодая женщина, эмигрантка из Аргентины.
6: My name is Monica Dominguez, and I think it's really dangerous and sad what's going on.
5: Меня зовут Моника Домингес, представилась девушка. Я думаю, что ситуация становится действительно очень опасной. Сначала мне казалось, что это скоро кончится, уладится как-то. Но с каждым днем проблема все усложняется. Я надеюсь, что конфликт на Ближнем Востоке в конце концов разрешится. Мы все так думаем. Этот человек, я имею в виду Саддама Хусейна, очень жесткий человек. Все так думают. И наш президент Аргентины тоже послал туда людей. Я считаю, что каждая страна должна принять участие в разрешении этой проблемы. Оно того стоит, потому что мир на Земле в опасности.
3: Это было высказывание иммигрантки из Аргентины Моники Домингес. А вот голос официальных кругов. Представитель Госдепартамента Ричард Бучер.
1: Американскому послу в Кувейте было предложено в течение двух часов собрать всех американцев в здании международного отеля в центре города Кувейта напротив американского посольства. Иракские власти объясняют эту меру требованиями безопасности американцев. Посол заявил, что собрать всех за два часа практически невозможно. Он потребовал более подробных объяснений и еще раз напомнил иракским купцам властям об их полной ответственности за жизнь и безопасность американцев, находящихся на их территории.
3: В своем выступлении в Министерстве обороны Соединенных Штатов президент Буш сказал:
0: And today the brave American and allied forces are keeping watch along the sands and off the shores of
1: Сегодня американские солдаты и союзные войска стоят на посту в песках и у берегов Саудовской Аравии. Они служат делу справедливости и свободы, делу, которое поддерживает весь мир. Саддам Хусейн пытается убедить всех, что его оккупация дружественного арабского государства, оккупация, которая никак не была спровоцирована, является борьбой арабов с американцами. Это неверно. Саддам Хусейн лжет своим соседям. Это Саддам Хусейн вторгся в чужую страну и теперь грозит другим арабским государствам. Мы же, в отличие от него, протягиваем нашим арабским друзьям руку помощи в тот момент, когда они в ней нуждаются.
0: Between the haves and the have-nots.
1: Саддам пытается убедить нас, что он начал борьбу неимущих против имущих, то есть против богатых. И это неправда, потому что Ирак как раз имущий. Ирак обладает вторыми по величине после Саудовской Аравии запасами нефти. Но из-за разрушительной политики войны против других мусульманских стран, Хусейн превратил богатство своей страны в бедность. И именно население Ирака страдает больше всех из-за территориальных амбиций Саддама Хусейна.
0: Our action in the Gulf is not about religion.
1: Наши действия в районе Персидского залива объясняются не разницей религии или культуры, и не корыстью, как пытается убедить всех иракский лидер. В районе Персидского залива мы боремся сейчас с агрессией и защищаем суверенность наций. Мы боремся, чтобы показать, что мы держим свое слово и не бросаем друзей в беде. Мы отстаиваем не только свои национальные интересы, но мир и стабильность на земном шаре.
0: And it is about our own national security interests and ensuring the peace and stability of the entire world.
3: Это был голос президента Соединенных Штатов Джорджа Буша.
1: Вы знаете, Мэрин, когда я жил в Советском Союзе, политика была как бы отдельно, а жизнь тоже отдельно. Какой-нибудь карибский кризис на моих личных обстоятельствах никак не отразился. Ну, Кеннеди с Хрущевым поссорились, а я как бы ни при чем. Иное дело теперь. Произошли события в Персидском заливе, и вот я подъезжаю к бензоколонке, и нужно платить $1.5 за галлон. А может, уже и больше. Я 2 дня не заправлялся. Кто-то нахмурился на Ближнем Востоке, а у меня увеличиваются расходы. В газетах пишут, что нефтяные компании нагнетают спекулятивные цены, пользуясь кризисом в Персидском заливе. И вот я обращаюсь к нашему вашингтонскому корреспонденту Виктору Щукину. Скажите, Виктор, наше родное правительство защитит нас, наконец, от этого спекулятивного бума? Или мы скоро начнем платить за бензин в 2 раза больше, чем до начала авантюры Саддама Хусейна?
7: Правительство, конечно, вмешается в определенный момент и установит контроль над ценами. Но пока администрация Буша считает, что увеличение цен оправдано экономическими соображениями. Ведь нефтяным компаниям приходится сейчас платить за нефть гораздо дороже, чем до начала кризиса. Кроме того, учтите, цены растут не только в результате того, что уже произошло, но и в предвидении дальнейших событий. Это, кстати, одна из важнейших характеристик рынка. Учтите также, что американцы платят за бензин гораздо меньше, чем в Западной Европе или Японии.
1: Ну да, но и машины у американцев намного мощнее, и они потребляют чуть ли не в 2 раза больше бензина, чем европейские или японские машины.
7: Знаете, это не совсем так сейчас. Лет 10 назад американские машины действительно потребляли в 1.5-2 раза больше бензина, чем японские и европейские. Но после нефтяного кризиса середины 70-х, конца 70-х годов начался заметный сдвиг. Американцы постепенно тоже стали отказываться от привычки ездить на больших и мощных машинах. Недавно в печати были приведены интересные показатели, характеризующие эффективность американских легковых автомашин. В 70-е годы американский легковой автомобиль расходовал в среднем 20 литров бензина на 100 километров. Сейчас эта норма понизилась до 12 литров. Соответственно, уменьшилась и стоимость эксплуатации машины. Ну, например, в 70-м году на 100 километров легковая машина расходовала бензина и смазочных масел на $6, а сейчас только на 3.
1: Все это, конечно, утешает, но я знаю одно. Я плачу сейчас за бензин гораздо больше, чем 2 недели назад.
7: Вы знаете, если не считать последние вспышки цен, связанные с кризисом в Персидском заливе, то на самом деле вы платите сейчас за бензин не больше, чем 3-4 года и даже 10 лет назад. По расчетам Американского нефтяного института, цены на бензин в течение последних 15 лет росли примерно с такой же скоростью, как наша с вами зарплата. Таким образом, если пересчитать цены на бензин и нашу зарплату в постоянных ценах, то получится, что мы пока ничего не проиграли.
1: Ну, а если в результате кризиса в Персидском заливе цены на бензин подскочат еще в 2 раза, тогда что вы скажете?
7: Тогда я скажу, что наше правительство, безусловно, вмешается и установит контроль над ценами.
3: События на Ближнем Востоке как-то особенно оттеняют значение той годовщины, которая сейчас отмечается у нас в Нью-Йорке. Я имею в виду 50-летие битвы за Англию. В 15 минутах ходьбы от нашей редакции на реке Гудзон пришвартован авианосец «Интрепид», где организован музей военно-морских сил Соединенных Штатов. Несколько дней назад здесь открылась выставка, посвященная этой годовщине. Передаю микрофон Эми Ореховой.

0: I have never promised anything about blood, tears, toil, and sweat.
1: This is a compression of words, spoken by Sir Winston Spencer Churchill, born in 1874.
2: Эти слова Винстона Черчилля звучали, когда я вошла на выставку, посвященную 50-летию битвы над Англией. Сопровождающий меня научный сотрудник музея Джерри Робертс рассказывает.
3: What we've done here aboard the Intrepid Museum is created the portion of the London subway system where thousands of Londoners spent many evenings.
2: Мы попытались восстановить здесь лондонское метро, где во время битвы над Англией жители города проводили почти каждый вечер. Лондон оказался счастливее многих других европейских городов, имея достаточно большие бомбоубежища, которые были построены в системе метро. Семьями люди вечерами спускались в метро, приносили с собой спальные мешки, еду. Кроме этого, мы включили в экспозицию модели самолетов, которые участвовали в битве за Англию. Английские, итальянские и немецкие. А здесь, за стеклом, вы видите восстановленную сцену разрушенного бомбежкой лондонского дома. И рядом униформу солдат, участвовавших в тушении пожара. Скажите, мистер Робертс, а как называются фильмы, которые идут во время экспозиции выставки? Мы показываем два кинофильма. Один Франка Капра «Битва за Англию», сделанный, кстати, в 40-м году. И был он показан в Америке в то время, чтобы вызвать в американцах сочувствие к англичанам. И другой фильм, английский, сделанный уже в 70-х годах, тоже под названием «Битва за Англию».
3: Then the other movie we're showing is the British movie Battle of Britain, which was produced in the early 1970s.
2: Поднявшись на верхнюю палубу авианосца Intrepid, я встречаю мужчину лет 60 с двумя девочками-подростками. Показывая на самолеты, он что-то тихо рассказывает им. Я знакомлюсь с ними. Оказывается, что мистер Джек Гоинг привел своих внучек в музей не только для того, чтобы показать им выставку, посвященную битве над Англией, но и вспомнить другое событие – капитуляцию Японии 45 лет назад. Скажите, мистер Гоинг, а вы помните день, когда Япония объявила о капитуляции?
4: I mean, I lived in New Jersey on a farm in the country, and you know, everybody just stopped work, and everybody was exuberant and just.
2: Я жил в это время в Нью-Джерси, в маленьком городке. Все в этот день остановили работу, и все были рады, что наконец-то ужас войны закончился. Все были счастливы. А что вы делали в этот день, вы помните? Мы вскочили в машину и просто поехали по городу. Все люди вышли на улицу, обнимаясь и целуясь друг с другом. А Нью-Йорк просто обезумел. На Таймс-сквер, например, делало что-то невероятное. И я уверен, что то же самое было и в России. Все были счастливы и удовлетворены. Ну, а вы наверняка слишком молоды, чтобы помнить это.
4: I'm sure it was that way in Russia, too. I mean, everybody was happy and pleased. And you're too young to remember it, aren't you?
5: Yeah, that's right.
4: I'm not. I remember.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. В нью-йоркской тюрьме на Рикерс-Айленд произошел бунт заключенных. Бунт был ответом на начавшуюся ранее забастовку тюремных надзирателей. 3 часа заключенные Рикерс-Айленд удерживали под своим контролем один из тюремных корпусов. Результатом подавления бунта, когда насилие применялось, похоже, с обеих сторон, оказалось 162 раненых. 35 заключенных и 12 охранников получили тяжелые увечья. Один заключенный находится в критическом состоянии. Мэр Динкинс назначил следственную комиссию, которой предстоит определить причины бунта, а также степень виновности надзирателей, которые по поступившим сведениям избивали заключенных уже после подавления бунта. Наш репортер Раиса Вайль связалась по телефону с администрацией тюрьмы.
1: Заместитель комиссара Нью-Йорка в управлении по связям с общественностью Руби Вайес прежде всего сообщила мне, что въезд на территорию тюрьмы на Райкерс-Айленде, пока там работает специальная комиссия по расследованию происшествия, запрещен даже журналистам. По телефону из нашей студии я спросила ее, связаны ли как-то условия жизни заключенных на Райкерс-Айленде с беспорядками на острове.
2: Нет, причина была вовсе не в этом. Но сначала небольшая справка. В Нью-Йорке около 20 тысяч заключенных. У нас 15 тюрем, и 9 из них находятся на Райкерс-Айленде. Так что это целый тюремный комплекс, и здесь отбывают срок около 14 тысяч заключенных. 60% тюремных помещений – это огромные комнаты, в которых живут по 50-60 человек. Остальные 40% – одиночные камеры. Все наши, так сказать, подопечные получают одинаковое трехразовое питание. Само собой, что при каждой тюрьме есть библиотеки. Свежие газеты, журналы, художественная литература – все это к услугам заключенных. Библиотекой имеют право пользоваться все. Некоторые заключенные работают, некоторые участвуют в различных программах. Например, если хотят, то могут продолжать здесь свое образование или пройти курс по излечению от алкоголизма, наркомании. В специальных помещениях есть телевизор. Мы называем это комнатой встреч.
1: А простите, что еще? Какие-нибудь концерты, может быть, кино?
2: Давайте не будем забывать, что это все-таки тюрьма. Как вы знаете, телевизор – это минимум 13 каналов. Мне кажется, что этого достаточно. Это ведь не увеселительное заведение. Что касается питания, то думаю, что в Нью-Йорке есть люди, которые поменялись бы местами с нашими обитателями. Завтрак, обед и ужин. В меню каждый день молочные продукты, мясо или рыба, всегда овощи, фрукты.
1: Тюремные надзиратели и охрана утверждают, что начали забастовку, потому что они все время подвергаются оскорблениям, а иногда и открытым нападениям со стороны заключенных. В связи с событиями на острове часто упоминается так называемый «закон Тейлора». Расскажите, пожалуйста, что это за закон?
2: Закон Тейлора – это акт, оговаривающий, что государственные и городские служащие не имеют права на забастовку, а в нашем случае еще и не имеют права применять силу по отношению к заключенным, даже если те явно нарушают тюремный режим. Получается, что у преступников есть все права, а у тех, кто их охраняет, никаких.
1: Похоже, что в данном случае ваша охрана решила обойти закон Тейлора. Во-первых, они устроили забастовку, а во-вторых, жертвы были с обеих сторон. Так что силу применяли здесь и те, и другие. Ну, а что было потом?
2: Все началось с того, что несколько человек, я имею в виду заключенных, забаррикадировали свои помещения и стали громить там все подряд. Кровати, стулья, столы. Их примеру последовали остальные арестанты. И вскоре вся тюрьма была охвачена каким-то безумием. Их уговаривали, предупреждали, все бесполезно. Они продолжали буйствовать.
1: А что вы собираетесь делать дальше? Как будет улаживаться этот конфликт?
2: Проблема во многих отношениях уже решена. Беспорядки закончились, инвентарь исправлен или привезен новый. Охрана и сотрудники городского управления исправительных учреждений уже вернулись к исполнению своих обязанностей. Специальная комиссия занимается сейчас расследованием этого происшествия. А Райкерс-Айленд возвращается к нормальной жизни. Мы продолжаем свою работу.
0: To normal. Сережа, я замечаю, что вот создается впечатление, будто все самое страшное всегда происходит в Нью-Йорке. А между прочим, вот что случилось недавно в нашей уютной зеленой столице, в Вашингтоне. Там сам мэр города предстал перед судом по обвинению в употреблении наркотиков. Правда, по большинству пунктов обвинения Марион Берри был оправдан. Вот в связи с вердиктом присяжных по этому делу я позвонила в Вашингтонское бюро «Радио Свободы» нашим коллегам, которым ближе, конечно, события в столице, и поговорила с корреспондентом Кевином Фолли. Мистер Фолли, каково ваше мнение о Мэрионе Берри как о мэре? Он был хорошим мэром?
3: Well, he was the mayor of Washington, has been the mayor of Washington, I believe, for almost 12 years.
4: Ну, прежде всего, Берри был мэром Вашингтона 12 лет. При нем открылось много новых предприятий. Строительный бум в городе был по большей части его заслугой. А строительство дало тысячи новых рабочих мест и увеличило доход города от налогов на недвижимость. Кроме того, это строительство вдохнуло новую жизнь в даунтаун, деловую часть города, которая до этого была в запустении. Берри ввел для удобства населения некоторые новые виды городского обслуживания. И, в общем, вероятно, хорошо справлялся со своими обязанностями все три срока своего правления. Но к концу последнего срока люди начали жаловаться на увеличивающуюся преступность в Вашингтоне. Проблемы действительно серьезные. Выросло потребление наркотиков, выросла статистика убийств, особенно убийств, имеющих отношение к торговле наркотиками. И в городе не хватает служб скорой помощи и полиции. Так что жалобы были и на ухудшение самых необходимых населению городских служб.
0: Мистер Фолли, но почему Берри был так популярен в Вашингтоне? Его популярность распространялась только на черное население?
3: Well, Washington's population is predominantly black, I believe. It is more than 60%.
4: Дело в том, что вообще население Вашингтона в основном черное, более 60%. Берри очень обаятельный человек, прекрасный оратор, и у него масса почитателей и последователей. Не только те, кто работал с ним под его началом, но и те, кто участвовал в его предвыборных кампаниях. А вот среди оппозиции как раз не было единства. Надо еще учитывать, что большинство политически активного населения столицы – демократы. Они здесь гораздо сильнее, чем республиканцы, так что Берри понимал, что у него все шансы быть переизбранным.
0: Что вы думаете о вердикте суда над Мэрионом Берри?
4: Я могу выразить только свое личное мнение. Я думаю, что на суде было представлено достаточно свидетельств, чтобы вынести мэру гораздо более суровый приговор.
0: А считаете ли вы возможным, чтобы вот сейчас, когда в стране идет настоящая война с наркотиками, человек, употребляющий наркотики, получил место в городском совете, на которое сейчас претендует Берри?
4: Ну что можно сказать? Сейчас мэр заявляет, что он собирается изменить свою жизнь, свои привычки. Он ведь не признал себя наркоманом. Он только признал, что имел склонность к наркотикам, что у него бывали проблемы. Но, в общем, он может быть избран в городской совет, и я почти уверен, что это возможно. Он очень популярен.
0: Так вы думаете, что он и до сих пор популярен?
4: О да, без всякого сомнения. Это видно из того, сколько сочувствующих каждый день подбадривают его и заявляют, что они снова готовы избрать его мэром. Да, он все еще популярен.
5: Yes, he is very popular. И вот я вам должен сказать, Марина, что в отличие от многих своих соотечественников, русских эмигрантов в Нью-Йорке, я очень рад за мэра Мэриона Берри, что он был фактически оправдан. Его признали виновным по двум пунктам из 14, это означает фактическое оправдание. Заметьте, те из американцев, кто слегка заражен недугом расизма, любят задавать друг другу такой, я бы сказал, сакраментальный вопрос. Что бы ты стал делать, если бы твоя дочь влюбилась в негра? Когда этот вопрос задали Альберту Эйнштейну, тот ответил: «Я бы захотел познакомиться с женихом». Когда Василия Аксенова в одном интервью спросили: «Вы могли бы жениться на негритянке?» Аксенов ответил: «Куда уж мне? К чему я клоню?» Оказавшись в эмиграции, многие выходцы из Советского Союза неожиданно приобщились к худшему, что есть в Америке, к расовым предрассудкам. Негров у нас в районе, в Форест-Хиллсе, где много русских, называют шварцами, чебурашками, чернобылями и даже черненками. И это, должен вам сказать, свинство. Когда в нашем доме поселилась первая негритянская семья, Джим Уоррен с красавицей женой и двумя дочками, иммигранты страшно всполошились, и даже пожилая тетя Фрида опасалась изнасилования. Тщетно, заметьте. Уоррен – бухгалтер, его жена Рэйчел – учительница. Они деликатные, интеллигентные, сердечные люди. Вообще-то все американцы знают, что если уж негр интеллигентен, то он интеллигентен безмерно, изысканно, с особым присущим неграм артистизмом и изяществом. Короче, Мы быстро подружились вот с этой семьей Уорренов, с его женой, и при встрече я ему задушевно напевал: «Ты не вейся, черный Уоррен». А он, встречая нас с дочкой Катей, также задушевно напевал: «Выходила на берег Катюша». Опять же, к чему я клоню? Мэр Вашингтона, Мэрион Берри, оказался в серьезной ситуации, столкнулся с серьезными личными проблемами: наркотики, женщины и так далее. Он публично просил прощения у жены и своих избирателей. Это необычайно импозантный, привлекательный, явно умный человек. Я сам грешный. От души желаю ему выкарабкаться из всех его проблем. Хороший ли он мэр? Вот что существенно. Соответствует ли он, как говорится, занимаемой должности? Но это мое личное мнение. А вот, так сказать, правовой, объективный комментарий. У микрофона наш юридический обозреватель, адвокат Инна Файнсон.
6: Дело в том, что для того, чтобы вынести приговор, 12 присяжных заседателей должны единогласно принять решение, виновен или невиновен. В деле Берри присяжные пришли к согласию только по поводу двух пунктов обвинения. Они признали мэра виновным в употреблении наркотиков в ноябре 1989 года и невиновным в употреблении наркотиков в сентябре 1988 года. По поводу остальных пунктов присяжные были не в состоянии убедить друг друга. После 8-дневного заседания 9 женщин и 3 мужчин, из них 2 белых и 10 черных, как и сам мэр Берри, пришли к выводу, что их разногласия неразрешимы, что они в тупике и единогласного решения не примут, сколько бы ни заседали. Такая ситуация называется «hung jury», переводя дословно «подвешенные присяжные», и она дает прокурорам право назначить новый судебный процесс по поводу неразрешенных, оставшихся висеть в воздухе, обвинений. Получилось, что 2-месячный судебный процесс был почти что пустой тратой времени. Такой результат – это специфика института присяжных заседателей. Институт, который периодически критикуют за неэффективность, называют историческим анахронизмом. Но, тем не менее, суд присяжных заседателей является конституционным правом каждого обвиняемого, которому грозит тюремный срок более чем на 6 месяцев. Система присяжных заседателей пришла в Америку из Англии. Идея в том, чтобы приговор был вынесен 12 простыми, но честными и беспристрастными людьми на основании только той информации, которую им предоставят во время суда. Кстати, почему именно 12 присяжных, никто не знает, просто так исторически сложилось. Система присяжных заседателей основана на вере в среднего, простого человека, в его здравый смысл и в его умение оценить достоверность свидетельских показаний. Между прочим, после окончания дела Берри присяжные сказали, что кое-кто из свидетелей обвинения не вызвал доверия. Каждый уголовный процесс начинается с выбора присяжных. Обе стороны, прокурор и адвокат, задают потенциальным присяжным вопросы с тем, чтобы убедиться в их непредвзятости, в беспристрастии каждого из них. Идеальный присяжный заседатель ничего не знает о данном деле и о подсудимом, а также не имеет никакого отношения к юриспруденции и правовым органам. От выбора присяжных зависит многое, так как в действительности идеальных присяжных почти что не существует, особенно когда речь идет о таком нашумевшем деле, как дело мэра Берри. Конечно, все жители Вашингтона знают, кто он такой, и у многих он пользуется, или во всяком случае пользовался, огромной популярностью. После того, как присяжные отобраны, начинается своего рода драма, поставленная прокурором и адвокатом защиты. Это сам судебный процесс, когда вызывают свидетелей и представляют всевозможные улики. Невероятно важную роль в этом процессе играет судья. Он отвечает за то, чтобы судебный процесс был разыгран исключительно по правилам, чтобы свидетелям не был задан ни один неподобающий вопрос, чтобы ничто, кроме судебных показаний, не повлияло на решение присяжных. Для этого во время суда над мэром Берри присяжные были изолированы от внешнего мира, жили в отеле без газет, без радио, без телевизора. Сам процесс заседания присяжных тайный. Никто, кроме них, не должен знать, что они обсуждают, как голосуют и на чем основывают решение. Иногда, правда, после вынесения приговора присяжные соглашаются приоткрыть тайну и рассказывают, например, о том, какой факт явился решающим, или как разделились мнения, кого пришлось убеждать дольше всех. Кстати, в случае мэра Берри прокурорам очень бы хотелось узнать, как и почему разделились голоса присяжных по поводу неразрешенных пунктов обвинения. Это помогло бы прокурорам решить, имеет ли смысл затевать новый процесс над мэром, не приведет ли он и новых присяжных в тупик.

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. Наша следующая рубрика «Советские гости на Бродвее 1775». Сегодня это корреспондент литературной газеты в Нью-Йорке Николай Васильевич Огнев. С ним беседует сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Игорь Шихман.
1: Человек, которого я хочу представить, на мой взгляд, имеет прямое отношение к нашей программе «Бродвей 1775». Дело в том, что он живет в нескольких кварталах от нашей редакции на углу Бродвея и 62-й улицы. Так что его нью-йоркская жизнь, по сути дела, проходит на Бродвее. Николай – профессиональный журналист-международник. С сентября прошлого года приступил к работе в Нью-Йорке.
2: Игорь, с ноября.
1: Извините, Николай. Мне кажется, что это срок вполне достаточный для журналиста, чтобы освоиться. Николай, первый вопрос. Как вы относитесь к Бродвею?
2: Вообще отношение к Бродвею у меня своеобразное. Когда ехал сюда, начитался всякой литературы. Да и вообще-то мы с детства о Бродвее читали в школе.
1: Я так понимаю, что вашему восприятию в определенной мере мешали стереотипы, которые были созданы в советской прессе.
2: Не сказал бы. Мне просто Бродвей казался широкой, светлой, блестящей улицей, с массой иллюминации, рекламой, очень красивой улицей. Но вот то, что я увидел, несколько разочаровало меня, понимаете ли? Бродвей не настолько широкая улица, не настолько Уэй этот и широкий.
1: Значит, у вас отношение к Бродвею пессимистическое?
2: Нет, я бы не сказал. Понимаете ли, меня покоряет все-таки населенность Бродвея. Разноликость, разнорасовость.
1: Вы уже писали в свою газету о Бродвее?
2: О Бродвее вот я не писал, понимаете ли.
1: Ну, а если придется писать, о чем вы напишете, если не секрет?
2: О перекрестке 42-й улицы и Бродвея. Это злачное место, как вы знаете, и чувствуют себя не очень уютно в этом месте даже сами американцы. Я бы вот эту тему затронул. Просто проблема Бродвея.
1: Вероятно, эта проблема актуальна и для улиц многих советских городов.
2: Так бы рассказал я о красоте именно вот этой части Бродвея, где мы живем. Прекрасно в архитектурном отношении, разнообразие. Исключительные небоскребы, вроде бы коробки длинные, но они индивидуальности. Вот на это бы я обратил внимание.
1: Скажите, а у вас появился уже в Нью-Йорке какой-то свой излюбленный уголок?
2: Да, у меня есть любимый уголок. Это Центральный парк, где мы с семьей кормим белочек. Почти каждый день ходим туда.
1: Ну, а как ваши семейные, жена, дети, дочки ваши уже привыкли к Нью-Йорку?
2: У меня младшая дочь сначала бунтовала, ей не понравился Нью-Йорк, она тосковала о Мехико. Старшая приехала полтора месяца назад и сказала через неделю: «А ты знаешь, я как будто бы здесь всегда жила».
1: То есть можно сказать, что для семьи Огневых адаптация уже прошла в Нью-Йорке?
2: Я могу с уверенностью сказать, что для семьи Огневых, для женской половины, у нас только один я, мужчина, остальные женщины, адаптация прошла благополучно и успешно. Я пока еще не совсем чувствую себя на своем месте.
3: Николай Васильевич Огнев, корреспондент Литгазеты, двойной, можно сказать, тезка довольно известного писателя Николая Васильевича Гоголя, симпатичный и доброжелательный человек. Если бы я жил, как и он, на Линкольн-Плаза, где квартира стоит $2,500 в месяц, я бы тоже был полон доброжелательности. Я плачу за квартиру в Форест-Хиллсе $456 и считаю, естественно, что это много. И машину я купил почти новую, так и было указано, like new, за 2750. А у Коли Огнева машина за 18 тысяч, при том, что мой начальник, человек вполне солидный и уважаемый, только что купил новую Хонду за 9. В общем, две категории людей, я заметил, живут при коммунизме. Американцы в Москве и советские служащие в Нью-Йорке.
0: Ну, с коммунизмом, Сережа, я советую вам быть поосторожнее. Во всяком случае, у постоянного участника наших передач Саши Генниса есть свое мнение о советских гостях в Америке и об американцах в Советском Союзе.
4: Встречаться по долгу службы и так для собственного удовольствия советскими гостями мне приходится чуть ли не ежедневно. В последние годы контакты между Россией и Америкой стали столь обширными, что, воспользовавшись этой ситуацией, я перезнакомился чуть ли не со всей советской интеллигенцией. За это время уже успел выработаться определенный ритуал таких встреч. Доброжелательный, откровенный разговор за рюмкой, во время которого мы что чаще расспрашиваем их, они что реже нас. Естественно, за сотню таких бесед у меня накопились какие-то впечатления, главное из которых – ощущение легкого недоразумения. В общем-то, мы хорошо понимаем друг друга. У нас общие взгляды на мир, на литературу, искусство и, конечно, на перестройку. Но когда дело доходит до деталей, всегда остается легкий осадок недоумения. Вкратце, дело в том, что гости, на мой взгляд, неумеренно ругают советскую жизнь и неумеренно же хвалят жизнь американскую. Понятно, что представление об американской жизни у советских посетителей складывается несколько превратное, подслащенное гостеприимством. С другой стороны, и мы, беседуя с гостями, получаем искаженные ощущения от жизни в Советском Союзе. Сколько бы нам ни рассказывали о бедах и тяготах перестроечной России, недоуменные вопросы остаются. Причем остаются из элементарной вежливости незаданными. Ну, например, каким образом известный поэт умудрился трижды за год посетить Соединенные Штаты? И это при кризисном состоянии экономики. Я вот не испытываю такого бюджетного дефицита, как советские финансы, но позволить себе трижды слетать в Европу – это чересчур. Даже если учесть, что на заграничные отпуска я уже спустил одно небольшое состояние. Конечно, завидно. Тут скрывать не приходится. Но еще больше я завидую досугу. Каким образом наши советские гости могут выгадать время на трехмесячный американский вояж? На Западе такими отпусками располагают либо безработные, либо пенсионеры. Я вот годами оберегаю свой статус, так сказать, свободного художника. И что же? Чтобы отдохнуть две недели, мне приходится готовить в редакции такой задел, что не продохнуть. К тому же подозреваю, что если бы без меня обошлись три месяца, то начальство могло бы всерьез сомневаться, стоит ли мне возвращаться вовсе. Беседуя с советскими людьми в Америке, обычно это писатели, журналисты, редакторы, деятели искусства, мы всегда выслушиваем их жалобы на то, как в России никто не хочет работать. К собеседнику это, конечно, не относится. Но меня, профессионального журналиста, просто не может не поражать тот щадящий режим, который позволяет гостю бросить свое ремесло, свое рабочее место на несколько месяцев. При всем том, мы в их глазах выглядим богатыми американскими дядюшками. С домами, машинами, счетом в банке. Действительно, мне в голову не приходит жаловаться. Завидовать, как я уже говорил, дело другое. Я, конечно, страшно рад, что благодаря перестройке мы, иммигранты, смогли встречаться с советскими коллегами. Однако, не без затаенного злорадства, я каждый раз отмечаю, что встречаемся мы все еще в разном качестве. Советские гости приезжают в Америку посланцами своей державы. За ними целая страна, огромная, еще недавно опасная. Представляют они в первую очередь, конечно, себя, но еще и весь Советский Союз, перестройку, гласность Горбачева. Может быть, и помимо своей воли, но так уж сложились обстоятельства, что, скажем, советский писатель попадает в Америку не просто писателем, но и общественным деятелем, посланцем. Так уж тесно в Советском Союзе срослась культура и государство, что чуть ли не в каждом советском госте Америка видит партнера по переговорам. Зато когда в Соединенные Штаты приезжает француз, англичанин, японец, он представляет, как, кстати сказать, и мы, иммигранты, только самого себя. Его родина стоит в стороне от этих неофициальных контактов. Со временем ситуация неизбежно изменится и, увы, в худшую для советских гостей сторону. Рыночная экономика все расставит на свои места, и ездить придется за свой счет, и время считать днями, а не месяцами, и говорить надо будет только от своего лица. Думаю, что тогда наше недоумение рассеется, и образ Америки в глазах советских гостей, как и образ России в наших, станет более ясным и правдоподобным.

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
1: Я живу в Форест-Хиллсе, в 7 минутах езды на машине от аэропорта Ла-Гвардия, названного так в честь знаменитого мэра Нью-Йорка в 30-е годы. И над нами вечно пролетают самолеты. Мы-то к этому привыкли, но когда у нас ночуют советские гости, то в первую ночь они не спят, там слишком шумно. Потом, надо сказать, привыкают.
0: Ничего, Сережа, вот увидите, скоро у вас станет потише. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
2: Управление американской гражданской авиации решило, что в период с 27 августа по 9 сентября ни один самолет, прибывающий в Нью-Йорк, на летное поле аэропорта Ла-Гвардия не приземлится на посадочную полосу номер 13. Исключение из этого правила допустимо лишь в случае ЧП, ну, скажем, особых погодных условий, которые не позволят садиться на других полосах. Так что же это за роковая полоса и какое она имеет отношение к спорту? Думаю, что теннисные болельщики, услыхав упоминание о сроках, уже догадались, что все это как-то связано с открытым чемпионатом Соединенных Штатов. Вы правы, так оно и есть. Этот чемпионат – один из четырех главных теннисных турниров года, тех, что относятся к числу Grand Slam, всегда проходит в Нью-Йорке в последних числах августа и 1 сентября, и проходит на кортах теннисного центра в Квинси. А это значит, в довольно близком соседстве с аэропортом Ла-Гвардия. И те самолеты, что приземляются на его посадочной полосе номер 13, должны обязательно совершить перед посадкой круг над теннисным центром. Естественно, шум авиационных моторов им мешает, и это неудивительно. На теннисные соревнования даже вход после перерыва прекращается, а тут такой гром от самолетов. Собственно, правило 13-й полосы появилось не сегодня. Город уже несколько лет как добился его соблюдения в течение трех последних дней открытого чемпионата Соединенных Штатов, дней, когда играются полуфиналы и финалы. И вот теперь новая победа тенниса. Над кортами будет царить тишина, относительная, естественно, тишина в Нью-Йорке абсолютно не бывает, будет царить эта вот самая относительная тишина все 14 дней чемпионата. Вернее сказать, что победа это не только тенниса, но и городских властей Нью-Йорка.
0: А, Женя, а почему городских властей?
2: Видите ли, турнир такого масштаба явление неординарное для любого, даже такого огромного города, как Нью-Йорк. Журналисты, правда, шутят. Вот, мол, при мэре Кочи летали над теннисным центром самолеты, а пришел другой мэр, Динкинс, который сам ежедневно играет в теннис и слывет ярым теннисным болельщиком, и вот он запретил. Но на самом деле важно тут вот что. В 1994 году заканчивается контракт между Национальным теннисным центром в Нью-Йорке и Американской теннисной ассоциацией. Контракт по поводу вот открытого первенства Соединенных Штатов. И учитывая недовольство игроков, публики, прессы, недовольство шумом, ассоциация возьмет да и изберет стадион другого города для проведения чемпионата. А за две недели турнира в денежное кровообращение Нью-Йорка вливается мощное пополнение – $100 миллионов. Вот что значит большое спортивное событие. Даже для такого города, как Нью-Йорк.
0: Наша передача подходит к концу, и в ее последние минуты мы отпразднуем день рождения Кенни Роджерса, который родился 21 августа 1938 года. Кенни Роджерс – один из самых популярных американских певцов кантри-мьюзик, что можно перевести не совсем как народное, не совсем как фольклорное, а скорее как музыка американской провинции. То, что любят и поют вечерами в сотнях тысяч баров в американских городках к западу от Нью-Йорка.

Говорит радио «Свобода». Наша передача «Бродвей 1775» закончена. Ее подготовили и вели Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Режиссер Людмила Фиготина.

0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Бродвей, 1775. Эфир 17 августа 90 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
1: Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными. Те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушать

0: признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
1: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Привет, это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
10: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
11: Ах, что попью ее, дач павшини, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую.
12: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Цыковские по праздникам скинул с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
13: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
14: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
15: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
14: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
15: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
16: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем, и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
17: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет. Мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
16: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
14: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные